108.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовный подарунок небес. У им есть все: сустречи, расстанні, радость и боль, смерти, кохання, немає значения. Решта годов, цікавность пьесы не залежить от колькости родков. Нехай ее будет навод 101 картина для вечности. Это хвилина.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови, там заедем всю хвост.

0: Набліжається 6-я година в Польщі, 7-я в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк. Запрошую на раніцю з рацією в понеділок у апошній 31-й день жнівня. У гэты день, 1893 годзе, у Латвії народився Бляслав Слосканс. Релігійно-громадський діяч білоруського заміжа, апостольський візит, а так само і для білорусів, католіків за межами Білорусі. У 1996 годзе памёр белорусский литератор Петрусь Макаль, а в 2010-м поэт-перекладчик Юрась Свирка.
1: Радио Рация. Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
2: Война в Украине – это максимальный повторный наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязня – коли новое вызволение. У Бельску-Подляским прошел фестиваль «Барненфильд».
0: У студии с новинами Стась Дедерка.
2: 1650 день войны. Минулой ночью в Киеве и шерху областей Украины объявлялась поветренная тревога. У Киеве были чутные выбухи. Меж тем, повторный наступ России с территории Беларуси на столицу Украины практически нереальный. Просовывание заняло по годы. Такую оценку аналитика Клемена Малина приводит агенция Униан. Украина значно узмацнила полночную мяжу. Вокруг Чернигова створены несколько линий обороны. Умацовываются районы Чернобыля и полночные усходние районы ля Житомира. Устанавливаются загороды и минуются дороги. А кроме того, у отрознения 22-го года у России уже не будет эффекта раптовности, а лесы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и на усходе Черниговской областей махчимы, однако без мобилизации сотня тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечить эксперт. Репрессию Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4790 особов. Эта лишь бы называю правооборонческий центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 947 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 129 женщин. 21 человек был отправлен на примусовое лечение. За кратами застаются 20 представников МЭДа. Как поведомлялось, специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что в наиближайший час у Беларуси могут отбыться новое вызволение политвязня. Посланник плануя снова наведать краину праз некалькі тыдняў и спадзяецца домагчыся новых вызволений уже у середине верасня. Про гэта Коул сказал в интервью «Голосу Америки». Он отзначил, что про его на посередництве уже были вызволены каля 700-800 человек и выказал спадзел у наиближайший час довести гэтую колькасть до 1000. Варшава. Инициатива Food for Bell, створенная евангелийским проповедником, былым политвязнем Сергеем Мельянцом, под погрозой спынения. У рамках этой инициативы 1,5 года люди с уразливым станом отрымливали бесплатную продуктовую и речевую допомогу. Але знайшліся незадоволенные, которые захотели спынить инициативу, говорит Мельянец.
3: Для меня было удивлением узнать, что есть такие люди, которые хотят знищить то, что мы робим, и яким неприемно то, что мы оказываем допомогу не только белорусам, але и украинцам. Шла такая вот размова, говорка, что белорусы приоритет. Мы так само с этим сказались, але потом пошли такие придирки, что то, что мы пропоновывали людям ахвировать там по 10 злотых, коли яны приходили отримовывать ежу, напаливает и так далее.
2: Сергей кажа, што пакуль не ведае, як выйсці з гэтага крызісу. Про музыку. У апошнія выходныя лета у Бельску-Падляскім у студзіводах у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай сучаснай культуры «Барненфільд». Даслоўна яго назва перакладаецца як «Клюня і поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі і ў клуні сям'і Фёнікаў, і такім чынам знітоўвае мінулая сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фёніка, яго ўдзельнікі ды госці.
4: Вельми нас тешить, что люди просто усмехаются просто у каждом месте на нашей территории этой фестивальной, бо каждое место важное. Мы почали так само от традиции, так само на традиции было шмат людей на концерте Жемервы, и теперь так само.
5: Я там Skinny Pope. Приехаем туда из надморжа заграть концерт с моим вспомнянным гитаристом Бертом. Гралося файне, przewiewnie, погода дописывала. Люди тоже добре się bawili. Мы играем ogólnie rap, połączone z postpunkiem. Tema сьогоднішнього занятку – це будуть звіри. Назва Barnfield – поля, клуня. Думаю, ну тут і звіри можуть там всякі ходити. І ось трохи ми сьогодні поліпили з дітьми. Сам поліпив, сам відпочив.
6: Приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я це все гляжу і поки що під ураженням великим.
2: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися так само майстер-класи, покази фільмів, екскурсія по студії відпочинку і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Так як і ў дзень, прынамсі, істотных ападкаў у сярэдзіне дня сіноптыкі не прагназуюць, у другой палове толькі задажджыцца, спачатку на поўдні рэгіёну, а бліжэй вечара дажджы чакаюцца таксама і на поўначы. Месцамі магчымыя кароткачасовыя праясненні. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы 1013-1015 гектапаскаляў, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах крыху мацнейшы да 6-7 метраў на секунду. А тэрмометры ў дзень будуць паказваць на Берасцейшчыне і Гарадзенішчыне 25-26, на Гарадзенішчыне і Беласточчыне, прабачце, 25-26, а на Берасцейшчыне 27-28 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: в студии Белорусского трансграничного радиорация, денники показывают 10 хвилин на 7-ю годину, это польский час, на 10 хвилин на 8-ю, это час белорусский. Завтра початок научального года, те белорусских детей у дверях школы заместо наставника будут витать милицианты. Такий коментар почуем от Яны Запольской. Сегодня ближе к закончению этой годины. Ранее у нас и экономичные новины, и про ситуацию в Украине. И про с этого и почнем. Прилеты, гвалт, сум. Так это и лето можно характеризовать в Украине. И про это подробязней расскажет Беларусь, який стала живе в Украине сусед Владимир Гудков. Асерагаецца, баіцца, можна сказаць, так як і ў папярэднія гады, што баявыя дзеянні не завяршаюцца, а хутка пачнецца восень, затым зіма, самыя цяжкія моманты ў час вайны.
1: Перажил. Больше тревог стало у нас, больше прилетов, больше гвалту, суму. И, ну, але перажил. Ось на дворе теплое. Электричность амаль не зникала. Что можно сказать? Перажил. Ну, только что ось напруга, ну, есть напруга, есть хвалевание, то, что там с Киевом отбывается. Ну, и у нас на нашем регионе так само, но поравнание с тем, что в Киеве робится, больше-меньше. Назираем на пролеты шахедов и подрывы шахедов, подрывы ракетов с пляжем. Сидишь на пляже, бачим у неба, бабах, там пролетело, там самолет пролетел, там нечто взорвалось.
2: Якія менавіта падзеі або навіны за апошнія месяцы найбольш прыцягвалі вашу ўвагу і чаму менавіта яны сталі рэзанансныя для вас?
1: Складнае пытанне. Тыя навіны, якія, ну, не наўпрост, але нейкім чынам ускосна могуць паўплываць на маё становішча, на становішча ў Украіне. Той же канфлікт у Перскай затоцы. Мы разумеем, што і гэта только, хотя у нас так само уже пужал, хотя нас уже складно напужать, пужал ракетами. Мы разумеем, что ты все это залежит, так сказать, не залежит, но уплывает на нас. Ну а у нас мы, ну, что мы бачим? Мы бачим патовую ситуацию, ну, с моей крутки погляду, так сказать, непрофессионала, патовую ситуацию на линии стыкнення и ось массованные атаки у паветра.
2: Як бы вы описали свой эмоцийный стан зараз на конец жніўня, где вы знаходите гэтыя кропки? Ці ёсць адаптацыя, ці наадварот хваля новой глубокой стомленасці и нявызначанасці у вас зараз?
1: Ну, давайте так, глядзячы з пункту, так сказаць, кропкі зору украінскага пересічнага грамадзяніна, так, жыхара Украіны, я не бачу такой, ўсё працягваецца, ўсё тое ж самае, ўсё, ну, я не бачу штосьці такого, што стварала б дадатковае напружанне, какія-то новыя дадатковыя там хваляванне, пытанне, у чым праблемы. Ну, з точки зору того, што я ось все ж таки грамадзянин Беларусі, мне хвалює то, што нічого в Беларусі не міняється у лепший бок. Усі нават там з одного боку межи, з другого боку межи, нешта што-то, некое варушэнне ёсць, але я не бачу ніякага рэальнага руху ў добрым напрамку.
2: Ваша бачанне, як украінскае грамадства зараз спраўляецца з пастаянным ціскам, з тым, што далей ідзе вайна?
1: Глядайце, мне здаецца, ну, тут я не ведаю, як так спраўляецца, пакуль што спраўляецца, але мне не спадабаецца, што вельмі, я не ведаю, гэта реальные люди, это боты, это ИПСО российское, ну, есть і бачиш, што вось ВСУ там до. Але вось калі там там пачынаючы з тых самых ТЦК і скончуючы чыноўнікамі дзяржавы, все плохія, все дрэнны, все дрэнна. Ведаеце, я ўсё ж такі так, ну, меркаванне беларуса, мне хочацца спытаць, а што, а якая альтэрнатыва? Мне заўсёды так, так, гэта дрэнна, дрэнна. А якая альтэрнатыва? Не рабіць, не вось мяне падарвала там сёння убачыў у Фейсбуцы или там ТикТоку здымак там, я так разумею, мужа забіраюць там, ну, без ніякага гвалту, все, у войска, да, а жонка стаіць перад этим ТЦКшнікам на каленях, там нешто умаля, і каментары, ай, да чаго людзей давялі, там палачы, там бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо, мне хочацца гэтым рыба, хлопцы, а вы чаму гэты чалавек не пайшоў абараняць тую ж жонку, радзіму? Так, добра, зараз його оставить, все, хай все згине, все, прийдуть хлопці. Что, я не буду слухать ваших коленей в уголе? Як гэта, ну, я разумею жанчыну. Там эмоційно стан такі, може бути, калі нават гэта не фейк. Хотя, может быть, и фейк. Но нават, калі не фейк. И можно зразуметь, когда жанчыну, так, я так эмоционально такой. Но те, кто починает комментовать вот так, то ай-ой-ой-ой, палачы, там еще такое иншее. Ну так, пробачте, я так, мужика затримали, ён ухилянт, ён дезертир.
2: Як уплывае на ваш унутраны эмацыйны стан праблемы з інфраструктурай? Ці з'явіўся ўжо ў вас такі звыклы алгарытм для выжывання?
1: Ну, ведаеце, проблем покуль что проблем с, ну, ведаете, с минулой нашей размовы проблем, додатковых проблем с инфраструктурой не з'явилось. Да, попереджуют, что не будет светла. Бывает, что, ну, звичайно так, попереджуют, что светла не будет до 18 годины, а его не будет там до 16. Частей за всего ранее дают. Ну, и такое вельми редко бывает. А я наоборот, что раз до доктора сходил, понавыписывали мои леки. И есть такая тут программа, доступные леки, скрининг плюс. Наоборот, дали гроши, дали каштованных леков, какие раньше, какие каштуют. Ну, по моему диабете каштуют копеечку, але ось я так полишил, что я вельми неблагие гроши сэкономил на тем, что ось мне выписали. Я не ведаю, якое гэта адношэнне мае да там інфраструктуры і нейкіх іншых пытанняў. Ну гэта вось мяне так парадавала, гэта было то вельмі вельмі дзіўна і прыемна, таму што раней выпісвалі, ну раней гэта былі такія танныя і мясцовага вырабніцтва лекі, ну і зараз мясцовага вырабніцтва, але вось дадалі такія лекі, якія ад дыябета, якія каштуюць немала.
0: Гаварыў Владзімір Гудко, які пражывае ва Ўкраіне, а пра сітуацыю у гэтай краіне суседцы падчас вайны пытала яго Аліса Полінт.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 10 хвилин на 11 годину Беларуси, на 10 хвилин на 8 годину Польши, на 9 Беларуси. Я еще раз пробачаюся за помилку. Думаю, что для шмат кого, кто спешается на працу, такая помилка вельми істотная. Так что я еще раз повторю, 10 хвилин на 8 годину Польши, на 9 у Беларуси. В апошние дни жнівня, на минулых выходных, на вскрайку Бельска, у студии Водах адгремел третий по лику фестиваль Барнфилд, что дословно перекладывается как клуня и поле, бо традиционно проходит на двух пляцовках, на поле и в клуне семьи фьоников. А так само объединяет традиционную и сучасную культуру, перш музычную. Студия Воды и фестиваль Барнфилд наведал наш корреспондент Юра Здяшук.

фестиваль Барнфильд у студии Водах придумал летку 2024 года Илья Фьоник с щабрами. И, как означают наведники, его масштаб с каждым годом растет, и то шмат кроть. А организаторы запевнивают, что с окончанием третьего фестивалю распочинается подрихтовка до его четвертой эдиции.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Годинники нашей студии показывают 9 хвилин на 10-ю годину в Беларуси, на 9-ю у Польши. Уже на початку вересня так званая районка планует принять первых пациентов. Такие информации об новом проекте объединенного переходного кабинета, который реализует представительство по социальной политике. Это медичная допомога онлайн для жихаров в белорусских районных городах, где уразливых групп для тех, кто может иметь проблемы с доступом до медицины. Тлумачыць намеснік прадстаўніцы АПК па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей. На размову з якім запрашаем мой калега Улад Грыневскі.
3: Гость рацыі.
4: Мы хочам нашым слухачам прадставіць вось гэты праект «Районка». Якая канцэпцыя? Важнейшае такое пытанне гучыць.
5: То есть, по большому счету, телемедицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси. То есть, у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов. То есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть, жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть, это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом, их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях, им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
4: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на белорусу, який именно находится у Беларуси. Да. С иншого боку, так само на лекару, який находится у замежжа, а вось як бы ты характарызаваў, ну, ці яны таксама знаходзяцца многія лекары у уразлівым такім стане, як это працуе?
5: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспор. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
4: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становище так само лекари находятся, якія выехали
5: которые в Беларуси?
4: Якія выехалі з Беларусі, бо ну вельмі часта мы гаворам, што цяжка знайсці працу, ну а праца лекара, гэта такая, ну яна патрабуе дадатковых і атрымаць нейкія дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацыю.
5: Она требует есть... годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые только выехали, особенно кто выехал с срочно, то есть не готовился постепенно, потому что языки сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или, правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа, просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
4: Видишь, вось, я трошки рыхтовался до нашей с тобой разговора, прочитал кольки информацию, и у меня склалось уражение, что это аккурат будет проект, скированный для белорусов, которые живут за мяжой. Ну, бо часами, видишь, так само у человека, который выехал за мяжу, так и шукая себе у новом житті, вельми часто, ну, потребная такая речь,
5: как поговорить. Возникает вопрос медицинской помощи, да?
4: Там так,
5: языковые барьеры.
4: Часами хочется поговорить с лекарем на своей мове, покольки это так само пытание дотычит здоровья. И умудо кажучи, как не думать, что может ты там, например, по-польску, типа немецку, нечто неправильно скажешь, угу, то вельми хочется поговорить со своим лекарем. Угу. Але вот гэта менавіта акцент вы робите на пациента, який будет внутри. Да. Беларусь.
5: Тут стоит разделять, то есть, к сожалению, если мы говорим про медицинскую помощь, то проблемы есть у всех. И у тех, кто только что выехал в Европу и живет, проблемы есть у тех, кто живет там уже 20 лет в Польше, и у поляков, которые живут там всю свою жизнь в Польше, тоже есть проблемы со здравоохранением, с медициной и прочее. Это, к сожалению, реальность. Если мы говорим, что можем мы сделать человеку, которому нужна консультация врача в Европе, потому что он все не знает язык или прочее, у нас чуть более развязанный руки в том плане, чтобы ему помочь. То есть есть полноценные телемедицинские сервисы, в которых человек может официально прийти, получить официальное заключение, рецепты, целые отдельные больницы, амбулатории, так, наверное, корректнее будет говорить. Если, например, Польша, выстроенные для эмигрантов с Востока, то есть где все врачи, безусловно, разговаривают прекрасно там, на русском, белорусском или украинском, соответственно, проще. И тут все упирается, к сожалению, в финансовые ресурсы. И действительно, это просто имеет финансовый барьер и только. С другой стороны, передать деньги финансовые человеку, который живет в Европе, гораздо проще, чем передать эти деньги жителю моего любимого Брагина. И обратная ситуация. Допустим, даже мы нашли способ дать эквивалентную сумму жителю города Брагина. Где ему найти врача нужной специальности? Ему нужно ехать, условно говоря, в Гомель. И дальше еще начнется моменты, что приписка, вы должны обслуживаться там-то и там-то. То есть есть еще другие барьеры. Проект, который будет направлен на эмигрантов, он, в принципе, тоже в процессе разработки, он будет работать чуть по другим, по схожим, скажем так, лекалам, но мы специально их разводим, потому что тут немножко разные юридические моменты. То есть мы можем в Европе оказывать, ну, врач, который полностью легальный, полноценную медицинскую консультацию с официальной выдачей бумаги, что идете в аптеку, покупаете вот это и прочее. В Беларуси у нас очень урезанный функционал, потому что выдать официальную бумагу белорусу, что он обратился, что-то, что имеет такую вот даже презентацию на радиорация, это, по сути, подарить ему табличку с надписью «Арестуйте-ка меня, пожалуйста, так суточки на 15», просто потому что, вот потому что. То есть это работа чуть другого профиля, очень сильно другого. Она работает, ну, извините за такую грубость, немножко через подполье. Поэтому эти проекты мы не смешиваем, их поэтому мы и разводим, потому что для эмигранта у нас более развязанные руки, и там легче решить вопросы. Условно говоря, у мигранту, если там, можно посмотреть даже сборы на Байсол, которые периодически появляются именно с медицинской формальностью, собрать проще. А представьте, представьте, возможен ли сбор такой на Байсол для того, кто живет в Беларуси? Вот что ему делать? Уничтожено практически все НГО. Да, еще остались организации, которые этим занимаются, но то, что было там до 20-го, оно просто уничтожено. Поэтому у жителя крупного города чуть полегче доступ. В конце концов, он может пойти к другому врачу. Там, в тот же Ладе, в тот же Комедсервис. А куда пойдет житель Брагина? В лучшем случае, там, километров 150 доехать до Гомеля. Это тоже не так легко организовать. Поэтому мы и делаем этот фокус на тех людей, у которых есть проблемы с доступом к медицинской помощи.
4: Станислав, у тебя есть некие, может, личбы, или это просто вот некие наши отчувания, что этот человек у Брагине, и он потребует этой медицинской допомоги? Ну, пробачьте, вот Брагин, как так у нас уже увязался в разговор.
5: Брагин уже объяснял, почему этот город стал моим любимым, именно из-за той истории с врачом-интерном, который там самостоятельно работал. Нам трудно сказать, в принципе, какая есть потребность, потому что провести свободное анкетирование, ну, это, мягко скажем, невозможно. Мы можем опираться только на опыт тех инициатив, которые уже были. И тут мы вспоминаем опыт инициативы «Е-здоровье», которая появилась в 2021 году. Команда, которая ее делала, она исходила из того, что ей в стране ковид, и очень-очень сильно будет нужна помощь людям с ковидом. Но по факту, когда этот анализ был проведен, вопросы ковидные заняли процентов 5. Есть нюанс в том, что в том проекте не было такого анкетирования, знаете, а где вы живете, потому что на том не стоял этот вопрос. Соответственно, трудно сказать, сколько из них было там из Минска, сколько из Брагина, сколько из Воложина, сколько из Гомеля. Просто по ощущениям, назовем это так, по анализу белорусской прессы, будь она не лада, пропагандистка районная, можно просто сделать очень простые выводы, когда в некоторых городах, можно вспомнить город Калинковича, который рядом с Мозырем, где прокуратура вынесла то ли Следственный комитет, то ли КГК, честно не вспомню, какая из этих прекрасных организаций в кавычках, дала нагоняй врачам, что 3 года не было онколога, и его работу выполняли другие врачи, типа вот такие они нехорошие. Мы говорим про страну, в которой принят закон, позволяющий поменять специализацию за месяц. То есть ты сегодня терапевт, завтра приказываешь главного врача, ты эндокринолог, а через 5 месяцев ты поедешь на курсы длиной в месяц, чтобы тебя научили, как быть эндокринологом за месяц. При всем желании, насколько бы не был талантливый этот врач, который там пройдет через такое, он не сможет адекватно помогать своим пациентам, как бы он ни старался. Это просто физически невозможно. Поэтому мы и делаем этот проект направленным на внутрь Беларуси. Насколько это востребовано? Я думаю, к сожалению, что очень сильно востребовано. Понятно, что будет лимитирующий фактор скорее в виде страха. Все прекрасно понимают, в какой стране люди живут и что бывает за любое публичное недовольство, проявление его или пользование сторонней помощью. Но, к сожалению, я думаю, если бы просто снять все риски страха, того, что смело приходить ни сюда-то не будет, то я думаю, проект бы просто сразу бы захлебнулся в заявках. На самом деле так. То есть ситуация на районах, она очень грустная. Можно почитать просто публикации в СМИ, когда молодые врачи пишут про свои реалии, когда в прошлом, по-моему, году девушка говорит, что я не готова ехать смотреть. То есть я не против, я не готова, я еще не могу работать, а я буду работать одна. Ну, едь отработай. А про пациентов, ну что, никто не думает. Поэтому, к сожалению, такой сервис нужен. Если не делать, ну, по-хорошему, должна быть реформа, что врач не должен ехать на специальную работу в течение там, первого года после дипломной подготовки, как это во всем мире сделано. Но в текущих реалиях я очень надеюсь, что получится сделать еще и проект для молодых врачей, у которых будет возможность получить консультацию у опытных коллег, опять-таки, которые безопасны за рубежом, а-ля консилиум, когда ты не знаешь, что делать с пациентом, и ты хочешь помочь, хочешь развивать, но тебе не хватает просто своих знаний. И ты можешь с кем-то посоветоваться, а ты один работаешь в амбулатории, и у тебя не с кем посоветоваться. Но это такая отдельная проблемка.
0: Гость рации.
2: А над вырешением этой проблемы разважаются в представительстве по социальной политике Объединенного переходного кабинета. И про это рассказал нам наместник представительства по справах охраны здоровья Станислав Соловей. Что тычется так званой районки, тут консультация будет анонимной и проходить в чате або праз видеосувязь.

0: Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце капсула часу, у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у капсулу часу вучань кладзе цыдулку. Я хацеў паступіць у Польшчу, але капсулу знайшоў класны кіраўнік. Ну і вішенька на торце, інфармацыйныя матэрыялы для канструявання урока, дзе асобны раздзел прысвечаны дзяржаўнай падтрымцы. І вось там акурат згадваецца размеркаванне. Маўляў, у краіне захоўваецца сістэма размеркавання і гарантаванае прадастаўленне першага працоўнага месца. Гарантаванае першае працоўнае месца – гэта калі пасля універсітэта галоўнае пытанне – нідзе знайсці працу, а ці можна было б мяне размеркаваць крыху бліжэй дадому. У выніку увесь гэты урок праведы выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучню застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму маці ў Расійскай Федэрацыі адпраўляюць сваіх сыноў на вайну без асаблівых ваганняў? Чаму мэр расійскага Сочы віншуе бацькоў загінулага жаўнера з гібелю сына? І якія вынікі ад адпраўкі няеглых аграрыяў у сілы спецаперацыі ў Беларусі? Пра гэта і іншая журналістка Ларыса Шчыракова ў размове з Міколам Бянько.
2: Вітанне, Ларыса.
3: Вітаю.
2: В эфиры передача «Штось не так», и мы в ближайшие хвилины поговорим про темы, которые хвалюют, я думаю, многих людей. Так, Россия. Такая интересная информация, опубликованная нашей Нивой. Мэр Сочи повиншовал батьков с гибелью сына на войне. То есть, вручающий им некую вознагороду за загиблого российского оккупанта, он им сказал, от души виншую, за сына вам великий дякую. Як вам виншование?
3: Это, конечно, безобразие. То, что творится зараз в России, я с задоволением поразважаю над этим, потому что Россия просто звар'яцела, что называется. И то, что там робится, особливо у сиротку официоза, это просто, ну, я не веду, навод, як это...
2: Это глупость и цинизм, что это такое? Як можно повиншовать с гибелью? Там, не знаю, сына.
3: Ну так, еще было так само на 9 мая, так само шла жанчына у колонии, и журналистка так само, и она сказала, что сын загинул, и ну, она так само ей повиншовала, что это такое.
2: Ну и та, я помню, кабета не сильно так здивилась этому виншованию. Насколько я помню, она не сильно так вот образилась.
3: Когда глядеть на этот нарратив пропагандистский, это же герои, это люди, которые отдают, ахвяруют своим життем, змагаючись с сучасным нацизмом, да, украинского разливу. І таким чином, ну, і з гэтым зв'язана ось такая, то есть адбываецца героізація тої війни, героізація тих людей. Хоча ми всі ведаємо, що там відбувається, ми всі ведаємо про обнуління, ми всі ведаємо про корупцію, ми всі ведаємо про тотальний крадіж всього. Ми все гэта цудовно ведаємо, наскільки брудно все гэта там уладковано, якою просто безладдя, який там гадюшнік у сучасним російським тим войську. Просто гэта ж, ну, весь час опублічує.
2: Так яны ж самі публікуюць. Да. Пастаянна ваенкоры, расійскія блогеры пішуць прямым текстом про гэтыя проблемы системные.
3: Мы все это читаем, и сами бойцы записывают, что их, за их вымагают гроши, что их обнуляют. Что они нават не бачат гэтыя велізарные заробки, якими их завабили у эту еблую справу, потому что из них просто купи гэта, купи то. Вось. И мы все это ведаем. С одного боку мы все это ведаем. С другого боку пропагандистский нарратив, что яны там змагаются с нацизмом, и яны герои. І я думаю, що просто із гэтым вось вынікае как бы віншаванне, що да, чалавек загінув, ну это ж як-то у Высоцкого, да, не ад водкі і не ад прастуд, што называецца, ён же загінув за правую справу, за змагання супраць нацызма. Я думаю, що просто да, нейка такая, чалавек не валодае добра мовай, конечно, тут справа не ідзе про віншаванне, да, у тым сэнсе, што ён падзякаваў ім за тое, што яны выгадавалі героя,
2: які ляпнуў курс.
3: я вам просто ляпнул, да, як та журналістка.
2: Окей, але все ж таки є інший бок медаля. Гэта материнское пачуцці да дзяцей. Я думаю, што гэта такая вечная категорія, мне здаецца, да, ну, колькі чалавецтва умее пісаць, столькі в тэкстах пастаянна пра материнскую любоў пішацца, да? Гэта адна з асноўных цэнтральных тэм вогуле чалавечай цывілізацыі, незалежна там гэта Папуа-Новая Гвінея, афрыканскія краіны, Европа, то есть маць любіць по факту своего детенка. Также на вот живёлы любят своих детей. То есть, а где материнская любовь вот у этой ситуации? То есть, почему российские мати ведут себя неким дивным чином? То есть, отправляют на бойню своих детей, там, кажут, что у меня их трое, например, один загинет, двое застанется, там, еще одного отправлю. Ну, то есть, эти гуляют по интернету, вот эти выказывания. То есть, где материнская любовь у этой истории?
3: Ну, знову-таки, треба глядеть на контекст. А контекст такий, что платят гроши за это, что есть выплаты такие одразу, есть заробки, то есть и для когости это способ заработать. Mm-hmm. То есть, ну, это огучивается, да, что такие подъемные платят, что это ж нужно всю ипотеку эту нашу закрыть. Для людей, которые не могли никаким чином заработать, и раптом махчимость худко, по-худкому зарубить столько бабла шаленого такого.
2: Еще да? Героем стать.
3: Еще героем стать. То это может быть так само мотивацией, как отправить и отправить свого сына чи мужа на війну. А проч того, знову-таки, промитає мозги, коли чоловік весь час глядить телевізор, а там вельми шмат пропаганди, коли чоловік глядить, я коли сиділа у колонії, до речі, я зрозуміла, що за гэтий час, як тільки почалася війна, там, каб подмацувати гэтий наратив, тому що молодьони то не ведають нікакого ні Гітлера, ні Сталіна, ні ну, кепська школьна едукація, не ведають, що таке нацизм, і каб подмацувати гэтий

департамента аховы без присутности законных представников. Круто. Турма самая сапраўдная. Наво что тут батьки? Але педагог это все ж таки не мама ці тата. Атрымліваецца, некому ахоўніку нешта падалося подазроным, и ён уже можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная система. Застаецца только поставить на территории школ несколько автозаков для полного эффекта застрашения, каб дети с первого класса докладно разумели, яны пришли не у школу, а на режимный объект, а головное, все это называется безпекой.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуем Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
2: Што-то не так.
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Украина, российская война. Беспилотники атаковали Екатеринбург. Что изменится у белорусских школах с 1 вересня? Найбуйнейшая в свете популяция зубров живе у Польши.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1650 день войны. Свердловскую в области России атаковали беспилотники. В регионе обвестили режим небеспеки от дронов, а местовый аэропорт Кольцово часово закрыли. У Шкаловском районе Екатеринбурга после выбухов почался пожар. Повод для поведомления у мониторинговых телеграм-каналов, дроны и их обломки поцелили у шматповерховые жилые домы, а так само у логистичный хаб Wildberries. Там провели эвакуацию персоналу. Губернатор Денис Паслер поведомил, что ахвяров няма, информация про потерпелых удакладняется, а на месяцах узгарання працуют экстренные службы. У школах Беларуси меняют правила харчевания. С 1 вересня будет один формат одноразового харчевания. Для первой измены это другий сняданок, для другой – подвечерок. У обоих выпадках ежа для школьников будет складаться с салаты, горячей стравы и напою. Цены вызначают на мясцовом узровне. У Менску харчевания залежно от узросту школьника обойдется от 2 рублев 41 копейки для першеклясника до 2 рублев 85 копеек для вучня 11 классы. Обед у группе подолгов ужинного дня будет коштовать дорожей 3 рублей 45 копеек. Змены закрануть и школьные программы. Для 10-х классов в межах предмету допризывная медичная подрыхтовка уводят раздел «Тактичная медицина», а у другим полгодзе хлопчики освоят основы керования дронами, пишет «Свобода». Больше за 300 школ почнуть працевать в автоматизованной системе электронная школа, там уведут электронные журналы и дённики. Так само с нового научального года у школах аховники отрымают право робить догляд речев вучнев без законных представников дитяти. Достатково будет присутности педагога. Милицейская статистика. Каля 200 поведомлений про звонки телефонных махляров поступило в милицию за минулые сутки. Поводле пресс-службы Министерства внутренних справ зарегистрировано 10 злочинств, здейсненных с выкористанием информационно-коммуникационных технологий. Забликованная махчимость платежов на адрес 13 замежных платежных реквизитов, которые выкористовываются зломысниками. Припиненные расходные операции по 51 рахунку. Здрамана двое курьеров, которые працевали в интересах ФРС. Проведенный выданием позерк анализ сводок МУС показал, что с 18 жнивня в милицию поступило больше за 4400 поведомлений про звонки телефонных махляров, затримано 19 курьеров. При этом ведомство не поведомляет, какие санкции уживаются в дочинении до курьеров. Кроме того, МУС не завсёды информует про вынятые у их гроши. Найбуйнейшая в свете популяция зубров живе у Польши, амаль 3300. Это прикладно чверть сусветной популяции, информуя белорусская служба Польского рада. Усяго 100 годов тому эта живела была на меже изникнения, дякуючи навуковцам вид был отроджены. У 1952 первые зубры были выпущены назад у Беловежскую пущу, сегодня тут живе найбуйнейшая у Польши популяция, каля 1200. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. У другой половины дня и у вечера месяцами короткочасовые дожди, а макшимые навальницы. Температура по ветра от 24 до 26, а месяцами по берестейщине до 28 тепла. Ветер полднево-заходный от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск у межах нормы. Витаю, шановная, понеделок сегодня на календары 31 жнивня. Бачите, не верили, а дожили. Доброго дня, доброго настрою, как завжды, зычить усім белорусская радиорация. При микрофоне Олесь Дубовец. Запрошаю черговую музычно-информационную годину. Тут The Killers, Без назвы, Брайан Адамс, Унискладовая, да и иншие. Не в забаве сустракаем Яна Мордане, как завжды, почитаю нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну, а потом доведаетесь, чому не варто починать раницу со смартфона. Наступствы могут когости навод и издивить.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
4: Нива с 27 красовика 1975 года. Лист до Виктора Шведа. Добрый день, Виктор. Что нового в Варшаве? Бо у нас на Белосточине весна. Не так давно с календара сорвал я картку с днем 23 красовика. Потылицу почухай, любый дружа, и думки поверни стяжинкою назад. Не веришь мне? Люстерка тебе скажет, что хорошейшим был ты год 50 назад. Мест грызть оловику пошуках натхнения, да цицки рвався ты с горячим почуцем, и ссал отдана сапучи с натуги, ружовый пупу вздымался обручом. Найпригажейшим ты был у целой вёсцы, так говорили мама, тата, дед, с довером выбалушвал в очки на доброзычливый, сдается, добрый свет. Перебираючи ногами в такт песни мамы, ловил ты прагно белорусский сказ. В справах сексу ты не имел комплексов, и зад и перед ставил на показ. А сёння што? Мінула паўстагоддзя, колькі пар ботаў адтупалі жыццёвы шлях. Ці ты быў шчаслівы? Прызнайся, Віктар, шчыра, ці тое, пра што мары ў творчых снах далося ў рукі? Ведаю, што не. Мара не верабей, за хвост не зловіш, насыпаўшы пшаніцы на вакне. Это не человек, якому дал посаду корыта сытная свой самоход, и он уже готов зрачися родной мовы забыться, скуль он, где его народ. Так, золото, на жаль, мы уже не дети, доверливости не застався нават след, як шлемаки повзем кожны у шкарлупине. Живем, бо треба жить, як іншие живут. Захочешь быть с другим у пярод, никто не пустит, а чего доброго еще позади накладут. А мы ж с собой живые, трапечам рвемся недзе в пошуках чагось. Вышей нам хочется, каб на простор, каб страпянуться, каб расправить крылы, побачить солнце, а не только стол. До своей песни Виктор кожный мае право. У небе золотца и жаворонок птушкой пожаданой, хоть ведомо усім, что гэта не орол. Тому стрывай, пиши, як и дагэтуль, трымайся трезво, уникай спакус и памятай, что хай тебе там нават кличуть шведом, для нас ты был и будешь белорус. Написал Юрка Генюш. Дивный звычай. У чаромся есть пункт скупки бутылок, який подлагает Кляшталевскому ГСу. Это один пункт на весь поселок. Сюда так само приносят продавать бутылки многие кузовцы. Працаўница пункту увяла дивный звычай, коли нехто приносит большую колькость бутылок, бере от каждого по одной, две, а нават и три бутылки на так званую стлучку. Люди бунтуются, а она отказывает, что быцам усюды такие правила. Коли бутылька каштовала 1 злотый, дых не звертали мы на гэта уваги. Цяпер, аднак, справа маецца інакш. Чаму у чаромся такія дзіўныя звычаі, што працаўніца не выплачвае грошай за ўсе прынесеныя бутэлькі? Ці сапраўды няма на гэта ніякай рады? Напісала МК.
3: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

проекту «Нескладовая» з Алексеем Хлістовым. Нахвалям беларускага радио «Рация» 98.1 FM «Белосток Гародня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска». Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность. У другой половины дня и у вечера местами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Максимальная температура по ветра днем 24-26, а местами по «Берасте» еще не до 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Война в Украине. Те магчимые повторный наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязня. Укали новое вызволение. У Бельску под Ляским прошел фестиваль Барненфилд. Про это, да и ведомо ж про инше, пойдет говорка литерально про 8 хвилинок. Новины представить Стась Дадерка. Варто дочакаться. Что тычется музыки, нас с вами чакают Реликт, Ира, ДРСП.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Война в Украине. Ці магчымы паўторный наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязняў, коли новое вызваленне. У Бельску под Ляскем прайшоў фестиваль Барненфильд.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1650 день войны. Минулой ночью в Киеве и шэрагу областей Украины объявлялась поветренная тревога, у Киеве были чутные выбухи. Меж тем, повторный наступ России с территории Беларуси на столицу Украины практически нереальное просовывание заняло б годы. Такую оценку аналитика Клемена Малина приводит агенция Униан. Украина значно узмацнила полночную мяжу, вокруг Чернигова створенная несколько линий обороны, умацовываются районы Чернобыля и полночно-усходние районы ля Житомира, устанавливаются загороды и минуются дороги. А кроме того, в отрозненне 22-го года у России уже не будет эффекту раптовности, а лясы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и усходе Черниговской областей махчимы, однако без мобилизации сотня у тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечит эксперт. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанная политичная вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4790 особов. Эти лишь бы называют правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Десидент-бай» поведомляет про 947 политичных зневоленных станом на сегодня. Из них 129 женщинов, 21 человек был отправлен на примусовое лечение. За кратами застаются 20 представников МЭДа. Как поведомлялось, специальный послание президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что в найближайший час у Беларуси могут отбыться новое вызволение политвязнев. Посланник пляной снова наведать краину праз некалькі тыдняў и спадзяецца домагчыся новых вызволенняў уже у середине верасня. Про гэта Коул сказал в интервью «Голосу Америки». Представник американского президента отзначил, что при ягоном посередництве уже были вызволены каля 700-800 человек и выказал спадзеў у найближайший час довести гэтую колькасть до 1000. Варшава. Инициатива «Food for Bell», створенная евангелистским проповедником, былым политвязнем Сергеем Мельянцовым под погрозой спынення. В рамках этой инициативы полторы годы люди с уразливым станом отримали бесплатную продуктовую и речевую допомогу, але знайшліся нездоволенные, которые захотели спынить инициативу, говорит Мельянец.
4: Для меня было удивлением узнать, что есть такие люди, которые хотят знищить то, что мы робим, и яким неприемно то, что мы оказываем допомогу не только белорусам, але и украинцам. Шла такая вот размова, говорка, что белорусы приоритет. Мы так само с этим сказались, але потом пошли такие презирки, что то, что мы пропоновывали людям ахвировать там по 10 злотых, коли яны приходили отримовывать ежу, напаливает и так далее.
3: Сергей кажет, что покуль не ведает, как выйти из этого кризиса. Про музыку. Апошнее выходное лето у Бельску под Ляскем у студии «Водах» у третий раз прошел фестиваль традиционной и сучасной культуры «Барненфильд». Дословно его назва перекладается как «Клуни и поле», бо он проходит одночасово на двух пляцовках на поле у Клуни семьи Фёніков. И таким чином знятовая минулая сучасность. Говорит один из организаторов фестиваля Максим Фёнік и его удельники да гости.
5: Вельми нас тешит, что люди просто усмехаются просто у каждого месяца на нашей территории этой фестивальной, бо каждое место важное. Мы почали так само от традиции, так само на традиции было шмат людей на концерте Жемервы и теперь так само.
6: Я там Skinny Pope. Приехал туда из надморжа заграть концерт с моим вспомнянным гитаристом Хубертом. Гралося файне, przewiewnie, погода дописывала. Люди też dobrze się bawili. My gramy ogólnie rap połączony z postpunkiem.
7: Тема сегодня ушнёх занятку это будут звери. Назва Барнфилд. Поля, Клуня, думаю, ну тут и звери могут там всякие ходить. И вот трохи мы сегодня полепили с детьми, сам полепил, сам отпочил.
6: приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися майстер-класи, покази фільмів, екскурсія по студіоводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіння.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, максімальная тэмпература паветра ад 24 до 26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Белорусская радиорация, 98.1 FM Белосток-Городнее, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, кто может только-только до нас долушился. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, изменливая хмарность. У другой полови дня и у вечера местами короткочасовые дожди, а махчимы и навальницы. Максимальная температура по ветра 24-26, местами по Берастейщине до 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио «Рация».
2: Вітаем са старажытнага мястэчка Куранец. Як сведчаць навукоўцы, людзі на гэтай тэрыторыі пасяліліся вельмі даўно, яшчэ ў часы неаліту. Тут знойдзены археалагічны помнік з 4 і 2 тысячагоддзя да нашай эры. У Куранцы засталося шмат помнікаў даўняй і той больш сучаснай гісторыі. Тут на старых магілках захавалася 18 магілак паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Тут таксама пахаваныя польскія жаўнеры, якія загінулі ў час савецка-польскай вайны. У Куранцы таксама знаходзіцца таємнічы валун, пра якія мясцовыя людзі складаюць розныя легенды.
3: Пра камень, просто лежыць вон сярод поля камень.
4: А вы гаворыце, што самы вялікі ў Беларусі.
3: Да. Вон лежыць сярод поля. Комсіць камень.
4: І заўсёды там ляжаў.
3: Да, адкуль паявіўся?
5: Практычкі, вот як наша остановка.
6: И вот она, его и рвали, приезжали, ну, взрывали.
5: Рвали, снимали и не вырвали. Угу. Это святое.
3: Лежит вон, отсюда может, километр два отсюда вон.
5: Посеред поля.
7: Вот это еврейское, вот где ганки с улицы, ну, они уже много где поразбирали, все... Так, все жидовские.
4: Еще по еврейской хате, так?
7: Ну, это государство потом дало, ну, мамки дали. У войну жидов тут всех согнали туда, спалили их там. Там потом, как поворот на Клыни, указатель на Клыни, не доезжая леса по левую сторону, там тоже яма была большая, там тоже много жидов. Ну, мол, расстреляли и бульдозерами зарыли. Ну, там ни памятника, ничего нема. Так. После войны, что баба Уляна, моя бабка, говорила, там раскопки вели. Мы с Израиля приезжали. А тут каждый год с Израиля приезжали. А теперь уже не приезжают. Так же каждый год приезжали с Израиля сюда. Рыжая. Знаешь, что такое рыжая?
4: Да.
7: Золото. Тут фу, земле живое его. Можно пол Минска построить за это золото. Ну, люди находят так. Ну... Яще много золотишков у земли ляжет.
4: А вы не шукаете?
1: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
7: Там ранее Наполеон же тут через нашу вёску проходил. Там за этим комчин каменом туда, там Наполеон стоял. Тогда после этого Наполеона там склады еврейские были. Там еще фундаменты, я еще помню, малый был, фундаменты небольшенькие. Так там тоже это с России приезжали, они там все через это самое. А Сергей Боровой у колхоза работает, там орал и вырыл вот такие вот слиток вот такие, вот, типа печати такой. Ничего гэтых, не жидовская, а Наполеона.
4: И маю гэта? Чи передал для музея?
7: Где? Продал где-то, сыну машину купил. Ну, продал, неплохо продал. За большие гроши.
8: Добрый день.
9: Добрый день, девочка.
8: А мы до вас.
9: До вас приходите. Заходите. Заходите.
10: Местечко до войны было, жили только поляки и евреи в основном. Белорусов было очень мало.
9: Торговля была больше, вот. Больше. Тут...
10: О, у нас соседи все были поляки. Мы дружили с ними.
9: Стали все белорусы. Они поляки, но уже... все они белорусы.
10: И у нас вот тротуары, я вот тротуар у нас по улице, 1939 год. То есть, когда тут была Польша, то поляки, культурное такое было местечко, вот тротуары были, красивые здания были, духовой оркестр был даже до войны здесь. Вот, такое было местечко видное. Но теперь просто деревня никакая. Все при приходит в упадок. Вот. Тут были больницы, было 3 больницы у нас в Куренце, пекарня, там лесозавод, лесхоз. Были предприятия, люди работали. А теперь ничего не осталось.
2: Это была вёсочка Куранец, а мы уже завтра побываем на родзіме Браніслава Тарашкевича. Запрашаем на чарговую передачу уже завтра.
1: Гулящее жыццё мясцовых контрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак. Правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя корэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы. Только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах. Ён подтрымлівае размовы, што пакой твой

Весна посума на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание уси, мои традиционные час, как нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. У другой полове дня и у вечера месяцами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Максимальная температура по ветра 24-26, месяцами по Берастейщине до 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні от слабога до умеранага, при навальницах парывісты, атмасферный тиск у межах нормы.

Война в Украине, те максимы повторный наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязня у Кали, новое вызволение. У Бельску под Ляским прошел фестиваль Барненфилд. Про это да про иншее, вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Стась Дадерка.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі? Праблема палітвязняў, калі новае вызваленне. У Бельску пад Ляскім прайшоў фестываль Барненфільд.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1650 день войны. Минулой ночью в Киеве и шэрагу областей Украины объявлялась поветренная тревога, у Киеве были чутные выбухи. Меж тем, повторный наступ России с территории Беларуси на столицу Украины практически нереальное просовывание заняло б годы. Такую оценку аналитика Клемена Малина приводит агенция Униан. Украина значно узмацнила полночную мяжу, вокруг Чернигова створенная несколько линий обороны, умацовываются районы Чернобыля и полночно-усходние районы ля Житомира, устанавливаются загороды и минуются дороги. А кроме того, в отрозненне от 22 года у России уже не будет эффекту раптовности, а лясы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и усходе Черниговской областей махчимы, однако без мобилизации сотня у тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечит эксперт. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанная политичная вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4790 особов. Эти лишь бы называют правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Десидент-бай» поведомляет про 947 политичных зневоленных станом на сегодня. Из их 129 женщинов, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. За кратами застаются 20 представников МЭДа. Как поведомлялось, специальное послание президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что в найближайший час у Беларуси могут отбыться новое вызволение политвязнев. Посланник пляною знову наведать краину праз некалькі тыдняў и спадзяецца домагчыся новых вызволенняў уже у середине верасня. Про гэта Коул сказал в интервью «Голосу Америки». Представник американского президента отзначил, что при ягоном посередництве уже были вызволены каля 700-800 человек и выказал спадзеў у найближайший час довести гэтую колькасть до 1000. Варшава. Инициатива «Food for Bell», створенная евангелистским проповедником, былым политвязнем Сергеем Мельянцовым под погрозой спынення. В рамках этой инициативы полторы годы люди с уразливым станом отримали бесплатную продуктовую и речевую допомогу, але знайшліся нездоволенные, которые захотели спынить инициативу, говорит Мельянец.
4: Для меня было удивлением узнать, что есть такие люди, которые хотят знищить то, что мы робим, и яким неприемно то, что мы оказываем допомогу не только белорусам, але и украинцам. Шла такая вот размова, говорка, что белорусы приоритет. Мы так само с этим сказались, але потом пошли такие презирки, что то, что мы пропоновывали людям ахвировать там по 10 злотых, коли яны приходили отримовывать ежу, напаливает и так далее.
3: Сергей кажет, что покуль не ведает, как выйти из этого кризиса. Про музыку. Апошнее выходное лето у Бельску под Ляскім у студии «Водах» у третий раз прошел фестиваль традиционной и сучасной культуры «Барненфільд». Дословно его назва перекладается как «Клуня и поле», бо он проходит одночасово на двух пляцовках на поле у Клуни семьи Фёніков. Таким чином знятовая минулая сучасность. Говорит один из организаторов фестиваля Максим Фёнік и его удельники да гости.
5: Вельми нас чешит, что люди просто усмехаются просто у каждом месте на нашей территории этой фестивальной, бо каждое место важное. Мы почали так само от традиции, так само на традиции было шмат людей на концерте ЖМРВ и теперь так само.
6: Я Skinny Pope. Приехал туда из надморжа заграть концерт с моим вспомнянным гитаристом Хубертом. Гралося файне, przewiewnie, погода дописывала. Люди też dobrze się bawili. My gramy ogólnie rap połączony z postpunkiem.
7: Тема сегодняшнего занятку это будут звери. Назва Барнфілд. Поля, Клуня, думаю, ну тут и звери могут там всякие ходить. И вот трохи мы еще не полепили с детьми, сам полепил, сам отпочил.
6: приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися майстер-класи, покази фільмів, екскурсія по студіоводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, максімальная тэмпература паветра 24-26, месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні, ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, панядзелак 31 жніўня сёння. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо ФМ.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
9: 31 жніўня, панядзелак. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю. Аўтаркі, два пачуцці, адна гісторыя пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя асяроды дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходнія Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. А сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Фестава адкрылася ў салоне пад савамі ў Тыкоці.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
8: Беласток і Маляша.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Который раз ён у ночи не спить, заминая липовый пах. И не хотел успамины будить, а ты бачила зорки у снах.

мы были сябрами музыканты, на усіх святах мили каравай. И до нас и слезы сюда карты, только ставить ставки поспевай. Мы девчатам отляпляли в очи.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: У 6 областях Украины после обстрела няма электричности. Больше про ситуацию в Украине и на украинско-российском фронте скажет Анжелика Ляльковская в ближайшем выпуску новин на Белорусском радиорации. Уже про 5 хвилин. Минавито 5 хвилин застается до 16 години в Польше и 17 в Беларуси.

0: музыканта на беларускім радыё Рацыя яшчэ адзін госць, гэта вядомы бубнач акцыі пратэсту 2020 года Алексей Санчук, які 6 год правёў у зняволенні, з чаго 9 месяцаў прасядзеў у ШИЗА і ПКТ, выйшаў без здароўя і зразумеў, што ў Беларусі не ацалее, таму з невялікім заплечнікам апынуўся за мяжой, і таму яму патрэбная дапамога. А пра тое, што прыйшлося яму перажыць за кратамі, Алексей Санчук расказвае Аліне Андрэевіч.
1: Госць рацыі.
2: Алексей, у якой калоніі вы сядзелі?
3: ІК-17, шкловская калонія.
2: И кольки вы там отбыли?
3: С 3 сентября 2021 года, вот по 6 июля 2026 года. Ну, это получается порядка 5 лет только в колонии.
2: Вам не пропоновали там писать помилование?
3: Да, да. Предлагали несколько раз написать на помилование, признать свою вину. Первый раз, когда я писал, это был 24-й год. Очень устал от того, что со мной происходило, и хотел побыстрее к семье попасть. Тогда не получилось, меня все равно не выпустили. Люди уходили, но не все, кто писал, скажем так. Даже не половина, а меньшая часть уходит после написания. И все. После этого мне не предлагали. Приезжали еще раз. Оставалось 20 с лишним дней. До конца срока приехал человек из ГУБОПИКа. Либо это было КГБ, он не представлялся. Но я предполагаю, что это структуры. Ты сказала, что если мы вам предложим написать на помилование, то согласитесь или нет. Представляете, мне сидит там 3 недели осталось. На самом деле, в тех условиях, даже если выйдешь условно на несколько дней раньше, это большое дело.
2: Але вы не, тогда, и коли он пропоновал, не стали писать?
3: Не стал, уже бессмысленно писать.
2: За что вас осудили в 21-м годе на такой великий термин?
3: Осудили, скорее только за участие в воскресных маршах. Я участвовал в составе группы «Требуем разойтись» барабанщиков. Мы выходили по воскресеньям, барабанили вместе со всеми в толпе, поддерживали протестующих. Где-то я примелькался очень, и начали следить за мной. Была прослушка, как я уже потом выяснил, из КГБ слушали меня. Вычислили, а по прослушке узнали, что были лазерные указки у моего друга. Пришли посмотреть к нему на гараж, нашли действительно кучу лазерных указок, пиротехнику. Он все это им отдал, но они записали на видео его показания. Так он говорил, что это как бы на общие деньги куплена пиротехника, лазерный указ. Ну, по крайней мере, там на видео так было понятно. Возможно, не так отвечал, но вывернули именно так. И вот на основании вот этих показаний меня осудили на 5 лет. То есть его пиротехника, там лазерные указки, были трактованы так, что я участвовал в приобретении и в последующем хранении предметов, которые могли бы быть использованы для массовых беспорядков.
2: И штраф да, вам не дали, только термин.
3: Не дали штраф. 161 900 рублей белорусских за то, что я на 5 маршей, они только обнаружили 5 маршей, там на самом деле был каждый марш воскресный, мной посещен. За 5 маршей воскресных я якобы совместно с остальными остановил движение транспорта. Вот. И чем принес ущерб Минсктрансу в размере суммарно 161 900 рублей за задержку, за то, что не выехали по маршрутам, не завезли людей, простаивали. Недополученная прибыль была оценена именно такая. В солидарном порядке я выплачивал эти средства потом в колонии. Мои родители платили, жена платила.
2: Те, это на всех?
3: На всех, да. То есть мы там какую-то сумму, около 5 тысяч, положили туда на лицевой счет Минстранс. И все остальные, оно как бы суммировалось. Вот, и погасили. Где-то в 24-м году последние платежи уже были совершены. 4 года гасился иск Минстранс.
2: Напевно, было так, как и у СИМ, вельми тяжко там. Часто карали вас у колонии?
3: 29 нарушений у меня было, действующих 32 всего. 9 месяцев ШИЗО ПКТ, по 2 месяца и дополнительно еще по 15 суток продления ШИЗО. Это вот 5 месяцев, все остальное я добрал 10-15 суток. Но иногда ребята шутили, короче, что я в отряде меньше нахожусь, чем в ШИЗО. Где-то раз в месяц я стабильно туда ездил.
2: И за что?
3: Да, в основном за слухи. Слухи, либо вот указка сверху приходила, либо там письма, либо какая-то активность на воле была. Вот. Ну, в основном, короче, это могли сами осужденные. Ну, кто-то завидует, кому-то что-то не понравилось, понимаете? Распространяются слухи, доходят они до администрации, тем, либо не проверяют, либо просто появляются ко мне вопросы, вызывают к себе. И там вот, если это частенько происходит, то фамилия, она уже как постоянно на слуху у сотрудников. Они еще там сами между собой обсуждают, да. И вот, вот опять Санчук пришел, да. Ну все, его надо, значит, наказать. Если что-то произошло, все, значит, Санчук виноват, понимаете? Вот так они уже рассуждают. Неважно, кто там что сказал, все. Если... И сотрудники сами же говорят. Последний раз мне наказание говорили, еще раз твоя фамилия где-нибудь прозвучит, пиная на себя, ты будешь освобождаться либо с тюрьмы, либо на ПКТ будешь сидеть.
2: Как вы вытримали вот эти жахливые умовы?
3: Самое тяжелое, я сейчас вспоминал сегодня, это проводить дни без сна. С холодом еще можно как-то смириться, но когда не спишь, а это оно же все взаимосвязано, тебе холодно, ты не можешь уснуть, из-за недосыпа организм не справляется, энергия уходит только на обогрев самого организма, стресс, из-за этого всего вес теряешь, из-за того, что потерял вес, еще более холодно становится. То есть спустя месяц пребывания там можно скинуть 10 килограмм. Я до посадки весил 92, вышел из ПКТ порядка 60 килограмм. Скелет, в общем, вышел оттуда. Раз в неделю проводится в СИЗО осмотр полностью камеры с выводом осужденного в зону досмотра, полностью раздеваюсь, и вот через буквально месяц-полтора они так смотрят на меня, а что у тебя такой живот вогнутый, да, что ты не доедаешь, холодно тебе, смешно им там было. Ну и кормежка там, она не такая, как в столовой для обычных осужденных, как придется. Иногда вот положат, исходя из того, что вот они приносят два бидона с той же картошкой, например, с котлетами. Если там мало человек сидит на ШИЗО в этот момент, ну, они распределяют там условно на 5 камер. А если там 25, то это те же самые два бидона с картошкой, делятся уже на все камеры. И бывало такое, что просто на донышке где-то немножко картошки там намазано, либо кашки с утра, кусок хлеба с половинкой стакана чая. Вот это весь завтрак. А до обеда там еще 6 часов.
2: Котовальня натуральная.
3: Там окно не закрывается, сквозняк постоянно.
2: Моцно по здоровью это дало себе знать?
3: Моцно. На нервной почве руки начали трястись, такой тремор. Варикоз развился. Сейчас нужно будет оперировать. В октябре мне сказали после обследования. Новообразования появились. Нужно будет удалять на коленном суставе. Венозная проблема – это практически у всех колоний. Если в ШИЗО, то это ты сидишь постоянно, либо на ногах ходишь. Если это в условиях колонии, ты практически постоянно на ногах. Либо куда-то идешь на режимные мероприятия, либо стоять на проверках по полчаса два раза в день. Из-за вот этого всего как бы варикоз развивается, и геморрой, и варикоз, это оно все взаимосвязано. Частенько люди ездят, оперируются в условиях колонии на республиканскую больницу, участки вен закрывают, там полипы в желчном пузыре. Искривление перегородки носовой. Это, видимо, когда меня задерживали, избивали же, повредили носовую перегородку. Грудь у меня долго болела, грудная клетка, они меня повредили. 3 месяца я не мог вздохнуть полной грудью, потому что болела грудная клетка. Здоровьем надо будет заняться.
2: Слухаю людей, как мне рассказывают, ну так это натуральные советские гулаги, белорусские турмы, або нацистские концлагеры.
3: Зубами тоже очень... У многих там проблемы, они сыпятся из-за того, что кормят только углеводные пищи, там мало витаминов. Еды, в принципе, мало, если это будет политически заключенный с 10-м профучетом, ему закрыт доступ на пополнение счета, он ничего не сможет купить в магазине, в котором и так, честно скажем, не так и много перечня товаров. Но даже это будет ему недоступно, и передачи недоступны. По слуху у меня тоже проблемы начались, я стал хуже слышать на одно ухо, и ничего не смогли с этим сделать. Ну, толком не помогали просто в колонии, хотя я обращался неоднократно. Это наплевательское отношение на здоровье осужденных. Специально сажают в СИЗО, чтобы это здоровье еще и больше усугубилось, все проблемы. Там, если есть какие-то нарушения, как-то человек не так себя ведет, как должен, по их мнениям, в СИЗО надо посадить. Если у него какие-то свои убеждения личные, и они отличаются от убеждений администрации, ему, значит, надо посидеть, подумать в СИЗО. У меня было такое еще, когда я сидел в ПКТ, что-то в районе полугода водили на прогулку, а сзади собака за мной идет, и она не в наморднике, ее просто держат, но она очень рядом. И вот в один из моментов не удержал сотрудник, который вел собаку, она набросилась на меня и укусила за локоть. Как-то успела только кусок одежды оторвать от локтя. Я вот почувствовал, что вот челюсти где-то рядом лязгнули, и кусок одежды оторвался. После этого они перестали собак водить. Как это можно расценить? Зачем вести собаку сзади, если там ведут 4 сотрудника, я в полусогнутом положении, глаза у меня закрыты специальной повязкой, идти там буквально 10 метров от силы по коридору, прямо и свернуть 2 раза налево в прогулочный дворик. Зачем эта собака? Это вот именно средство унижения и запугивания осужденных.
2: А вы имели некие контакты с семьей, дозволяли вам?
3: В самом начале у меня получилось даже сходить на длительное свидание несколько раз. Потом это запретили. Запретили краткие свидания, письма все цензурировались. Получал только от семьи письма, и то не все. Большая часть писем, особенно от жены, они отбраковывали, составляли документы. Стандартная формулировка содержит запрещенную информацию. И не всегда даже эти документы составлялись. Просто я на звонках спрашиваю, а ты когда последний раз письма писал? Она говорит, я тебе 3 за неделю отправила, а мне ничего не дошло. Потом мне приносят через 2 недели эту бумагу, говорят, вот вам одно письмо запрещено было к вручению. Еще 2 где... Мы уже перестали писать друг другу, потому что это бесполезно. Ты пишешь одно, приходит совершенно другая информация, которая не учитывает мое письмо, но это какой-то поломанный телефон. Мне было проще на звонках сразу получить обратную связь.
2: Да, телефоновать все ж таки дозволяли.
3: Телефоновать дозволяли, но это не более 10 минут, хотя по закону до 15 минут. Передать можно лишить, краткосрочных длительных свиданий, но вот этого еще нет. Я думаю, недоработка.
2: Скажите, чем вы занимались до 2020 года?
3: Занимался мебелью, проектировал, собирал, устанавливал, монтировал мебель, подключал технику. Ну, это в основном кухни, шкафы, купе, спальня.
2: У вас была своя вытворчесть?
3: Индивидуальный предприниматель ИП «Санчук». 5 лет я проработал последних на себя.
2: Какие ваши планы у Польши?
3: Во-первых, легализоваться, завестись своим уголком, гнездышко для семьи сделать. Вот, обучиться новой специальности, либо продолжать работать по старой мебельной специальности. Дочку отдать в школу. Жене тоже нужно найти работу по специальности. Она у меня продавец, консультант, торговый представитель, HR-менеджер. Много кем работал и в детском саду, и в школе, и в университете работала, и в лагере, и в детском. У нее педагогическое образование, учитель биологии и географии. Я думаю, найдет себя в Польше.
2: Первую тягу, напевно, вам треба здоровье поправить, мне сдается.
3: Конечно, это первоочередное.
2: В материальном плане, как я разумею по тих обвестках, что про вас уже есть, вы не забеспечены абсолютно.
3: Абсолютно, полностью, да, потому что и работать официально не могу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только за плечи. Трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься. Ну всем. Не жить негде, ни за что аренду оплачивать.
2: Вы всю семьей выехали?
3: Да, я выехал 9 июля, 6-го освободился, 9-го выехал. До 12-го пробыл в Ереване. С Еревана потом 14-го числа я уже был в Грузии, в Тбилиси. И до конца месяца я был один здесь. А с 1 августа уже семья моя сюда прилетела. И сейчас вот до сих пор мы вместе, втроем здесь, ожидаем получения гуманитарной визы от польского консульства.
2: Мы надеемся, что все ж таки люди помогут вам, как помогают многим, и будем вас ждать.
1: Гость рации.
0: Нашим гостем був Алексей Санчук, ще недавно політв'язень. Нагадаю, що йому вельми потрібна матеріальна допомога, поскольку прийшлося втікати з Білорусі фактично без нічого. А як допомогти Алексею Санчуку? Інформація є на нашому сайті, на сайті racia.com.

Верховная Рада Украины рихтуется працовать под землей. А больше про ситуацию в Украине, про обострение ситуации, почуем у новинах от Анжелики Ляльковской уже про 4 минуты.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Ініціатива Food for Bell, створена былым політв'язнем і евангельським проповідником Сергієм Мільянцом, допомагає людям з уразливим станом бясплатнай прадуктовай і рэчавай паслугай. Але гэтая ініцыятыва знайшлася пад пагрозай спынення. Чаму, гаворыць Сергей Мільянец.
2: Ну вот мы ўжо больш полтора гады, як дапамагаем людзям з прадуктамі, з едой. Спрабуем, каб людзям было трохі лягчэй тут у эміграцыі.
3: Якая ваша была аўдыторыя ў асноўным?
2: Спачатку гэта былі беларусы ў асноўным, тыя асабліва, якія праз турму прайшлі. Потым дабаўляліся сем'і розныя. Спачатку больш беларусы, потым пачалі дабаўляцца украінцы. А зараз ёсць і з Грузіі, і з Малдавіі, і з Кіргістана, і з палякі ёсць. Карацей, шмат людзей, ўжо больш за 850 удзельнікаў.
3: Тым не менш, вось у вас здарыліся і непрыемнасці недавно, з-за якіх паўстала нават пагроза спынення вашай ініцыятывы.
2: Так, ёсць людзі. Для мяне было здзіўленнем узнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, што мы аказваем дапамогу не толькі беларусам, але і украінцам. Шла такая вось размова, гаворка, што беларусы прыярытэт, мы таксама з гэтым згаджаліся, але потым пайшлі такія прыдзіркі, ці што тое, што мы прапаноўвалі людзям ахвяраваць там па 10 злотых, калі яны прыходзілі атрымоўваць ежу, напальвае і так далей. У нас шмат разыходаў, таму што мы амаль кожны дзень зарганізоўвалі гэтыя мерапрыемствы, каб раздаваць ежу. Карацей, з'явіліся тыя, хто кажуць, што мы зараблялі на гэтым, што гэта быў бізнес такі і што гэта нельга, вось каб прапаноўваць людзям ахвяраваць нейкія там златоўкі. Пачалі дасылаць у розныя інстанцыі пісьмы, скаргі да маіх партнёраў, якія дапамагалі мне. Карацей, зараз амаль што спынілася праца, таму што партнёры не хочуць канфліктаваць. Яны сутыкнуліся з такой сітуацыяй упершыню, каб вось так настойліва амаль кожны дзень і яшчэ і тэлефануюць, пагрозы нейкія робяць, і гэта вельмі непрыемна, і я іх разумею, і мы зараз думаем, што далей з гэтым рабіць.
3: Можа быць, паясніць людзям, калі шкада 10 злотых за вялікую торбу прадуктаў, няхай сабе з хуткім тэрмінам заканчэння.
2: Так.
3: А гэта інакш быць не можа, калі дарам чалавек атрымлівае. І 10 злотых такая вялікая сума, ну то няхай ідуць у краму. Можна так прапанаваць публічна. І тады не думаць, што хтосьці на табе зарабляе.
2: На самой справе, хто не хацеў, ці каго не было магчымасці, мы нікому не адмаўлялі. І калі чалавек кажа, ну, я не хочу, не хочаш, так добра. Мы ні ў кого не патрабавалі, просто прапанавалі. Калі хаціце нас падтрымаць, калі хаціце, каб мы гэтым маглі займацца, таму што я магу свой час патраціць і ў іншы накірунку, напрыклад, пайці працаваць на сталай працы, а не на падробках, зарабляць нармальныя грошы, каб было чым, напрыклад, аплаціць кватэру ці тое, што патрэбна для маёй сям'і. У мяне вялікая сям'я. Але я ахвяраваў амаль весь свой час, каб займацца вось гэтай справай. І, канешне, было б добра, калі б былі якія спонсары ці донары, але не было такіх. Таму валанцёры прапанавалі вось такую форму падтрымкі, каб можна было аплаціць і выдаткі на машыну, і розныя дробязі, і нават калі мы прыязджалі ў пекарню, яны аддавалі нам, напрыклад, на 2000 злотых сваіх вырабаў хлебных, но 5% трэба было аплаціць. А з 2000 гэта 100 злотых, гэта не шмат, але гэта тоже трэба дзесьці знайсці і палажыць ім на касу. Вось такая сітуацыя.
3: Беларускія пенсіянеры ў жаху ад таго, што ініцыятыва можа спыніцца. І яны лічаць, што гэта хтосьці проста дзейнічае на зло ім, каб гэтых людзей мала забяспечаных аставіць у крытычнай сітуацыі. Гэта спланаваная акцыя, так лічаць беларускія пенсіянеры.
2: У мяне таксама ёсць такая думка і ў маіх валанцёраў, што гэта не проста так, што гэта акцыя, якая, магчыма, да нават з беларускіх спецслужбаў ідзе, таму што разумею, што такая дзейнасць не падабаецца тым, хто зрабіў невыносныя умовы для жыцця беларусаў у Беларусі. і вони спробують нашкодити нам тут, у
3: так
2: Польщі.
3: Так само зробити невиносними так. умови і тут?
2: Так, так, так. Те, що я бачу, це справді ніяка така спланована акція. І у різні інстанції, у різні звіри грукаються і шкодять нам, і в різних чатах пишуть дренне про нас, псують нам репутацію. Що я можу зробити? Я можу, по-перше, молитися, щоб Господь боронив нас від ворогів, від злих людей. По-друге, я можу вести таку освітницьку справу, щоб люди ведали, що ми робимо, як усе це у нас відбувається, щоб люди так само почули тих, хто отримовує допомогу, їх міркування почули. По-третє, можливо, ми так само звернемося до правоохоронних органів Польщі, щоб вони оборонили моє добре ім'я.
3: Не звертайте уваги, працюйте далі, тому що, справді, це багатьох людей маломайомосних і тих, хто тільки вертається з турмів, це поставить у критичну ситуацію.
2: Я це дуже добре розумію, і я бачу, як справді корисно те, що ми робимо, і я чую відгуки від людей, і це дуже греє моє серце, скажімо так. Я спробую не у розпач упадати, а не як передолити цей кризис, цю шкоду мінімалізувати і вистояти. Після шторму з'являється веселка, і справді, може, ніякі двері інші відчиняться, які були зачинені зараз. А може, і ті відчиняться, які зараз зачинилися.
1: Говорив Сергій Ременіянець, були політв'язень, євангельський проповідник, який в Варшаві відчинив ініціативу Food for Bell, яка допомагає маломайомасним білорусам. Хоча не тільки білорусам, як ми чули, а всім, хто у потребі, всім, хто звернеться по допомогу. А ось що думають про цю погрозу існуванню цієї ініціативи ті люди, які користуються з продуктової допомоги ініціативи Food for Bell, каже Ганна Кулєва.
4: Лично для мене, нашої великої сім'ї, в якій 7 дітей, 3 з них маленькі, зовсім родились уже в Польщі, 3 мальчишек, Сергей и его команда волонтеров сделала очень много. Они нас поддерживали продуктами, поддерживали морально, поддерживали вещами для моих детей. У меня работает один муж, дочка только на подработках, вот так как учится. Дети остальные учатся. Я не могу идти работать, так как с маленькими дома, маленькому мальчику, у нас 5 месяцев только. Без его помощи будет очень тяжело. Сережа с волонтерами – это дар Божий. От чистого сердца хочу, чтобы только у них было все хорошо. И хочется, чтобы они продолжали дальше помогать, потому что очень многим без них будет тяжело. Очень многим. Семьям многодетным, пенсионерам, инвалидам.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска. Пенсионерка, инвалид. Ой, услышала, что очень большие проблемы у нашей фундации помощи, которую возглавляет Сергей Ельянец, начались. И меня это лично очень пугает, потому что спасибо польскому народу и польскому правительству я здесь получаю пособие, на него и живу. Но 1229, оно практически все уходит на оплату жилья и коммунального. Магазин я не помню, когда ходила. Вот эта помощь, что я получаю регулярно, причем от Сергея за каких-то 10 злотых, это ни о чем. Это я имею в виду деньги ни о чем, а помощь, которую я получаю, я за счет ее могу жить и выживать. И по сравнению с другой фундацией, например, на Жалиба же, там тоже Октавиан выдает, и спасибо им огромное, но Сергей выдает в таких количествах, в таком разнообразии, и не один раз в неделю, что можно жить неделю и две, и месяц. Тем более, что мы все знаем, что он не получает никаких грантов, никакой помощи, а только за счет того, что мы сами можем ему помочь, бензин оплатить, машины. В общем, если с этой фундацией что-то случится, например, я точно окажусь перед выбором, не знаю, ли платить за квартиру, либо есть и жить на улице. В общем, для меня это будет просто трагедия.
6: Меня зовут Людмила, я пенсионерка, живу одна. Очень жаль, что фундация может прекратить свое существование. Многие люди, да и я в том числе, живут благодаря этой помощи. Я работаю по 4 часа. Зарплата, соответственно, маленькая. Большая половина уходит на аренду квартиры. Продукты всегда разнообразные. Сама была свидетелем, что помощь получают не только белорусы, но и украинцы и даже поляки.
7: Эта инициатива под руководством Сергея и с помощью волонтеров оказала моей семье колоссальную поддержку и помощь. Благодаря этим отзывчивым, бескорыстным людям мы выживаем здесь, в Польше. Имея ребенка-инвалида с тяжелейшей инвалидностью и не имея полноценной возможности работать, моя семья оказалась на грани нищеты. И только эта инициатива помогла нам остаться на плаву. Только Сергей не отказал нам в помощи и не посмотрел на национальную принадлежность. Мы из России. Я благодарна безмерно за адекватные отношения, за продовольственную помощь, за человеческую поддержку.
8: Наталья из Беларуси. Когда я только-только приехала и подалась на защиту, ни работы, ни пособия, жилье тоже я не могла оплатить, спасибо, приютили меня. Поэтому та поддержка с продуктами была просто, но неоценима. Сейчас, конечно, мне полегче, имею разрешение на работу, могу подрабатывать, но все равно не всегда есть работа. Только пособие плюс маленькие подработочки, этого хватает оплатить на комнату. А ведь надо еще что-то кушать, покупать лекарства, надо одеваться. Такие моменты. Помощь фундации неоценима. Даже легче жить, когда знаешь, что если вдруг у тебя какое-то трудное время настало, и ты не сможешь купить продукты в магазин, то есть фундация, которая тебя поддержит. И это дает возможность не отчаиваться, не опускать руки. Ведь таких людей, как я, много, и появляются все новые и новые. Очень жаль, что есть люди, которые не понимают, насколько важна какая инициатива, и ставят палки в колеса.
9: Бывало так, что по дороге завозил на своем личном транспорте продукты пожилым людям и мамочкам с детьми, тем, которые не могли приехать. За год людей стало больше. Просьб помочь привезти продукты тоже стало больше. Затраты времени на топливо, на транспорт увеличились. Понятно, это у меня. А что же говорить про волонтеров и о Сергее? Там еще больше. Еще интересную штуку заметил, что люди, которые из одного района объединялись, как мы в ковид в 2020 году, проявляли солидарность, взаимопомощь.
10: Я приехал в Польшу из Беларуси. Знакомые сразу помогли мне записаться на эту гуманитарную христианскую помощь – Октавиана и Сергея. Я им благодарен за это. Больше года я получаю продукты. И сам иногда помогаю на раздаче. Такая помощь – хорошее подспорье для семейного бюджета.
1: Про ситуацию инициативы Food for Bell с организаторами этой инициативы, или так само и с теми людьми, которые отримливают от ее допомогу, размовляла наша корреспондентка Алина Андреевич.

0: российские мобики размещались и тренировались именно в Беларуси. Меркую, что и зараз Путин хотел переконаться, что Беларусь знову готова их принять. Лукашенко после Москвы полетел в столицу Киргизстана Бишкек, где принял удел в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Выступить там и, вероятно, черговый раз продемонстрируя теперешнюю усходнюю накерованность белорусской замежной политики.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 1 вересня діти йдуть у школу, а напередодні трец кишить різними історіями, зв'язаними з нововведеннями у навчальних установах.
2: Наприклад, одна з барановичських школ випустила потребовані до знішнього виду школьників і їх причосок. Навіть картинки намалювали, що допущально, а що ні. Наприклад, ніяких поголених скроняв у хлопців чи розпущених волосів у дівчат, тільки хвост чи серйозний. Стрижка.
1: Але є проблеми і більш істотні. Наприклад, переповненість класу. Дзе-нідзе є класи по 40 чоловік. Недохоп наставників. Кшталту математику у 6 класі буде вести наставник молодших класів. І гэтак далей.
2: Як у таких умовах отримлювати веды? Початок навчального года у ефіри Єврорадіо обмеркували наш редактор Змітер Лукашук і головна редакторка видання «План Б» Ольга Лойка.
3: Змітер, твоє внимание дорогого стоит. Да? Чого только люди не делают, чтобы привлечь его к себе?
4: Ну, ти ведаєш, у Іванца отрымалася притягнуть і не тільки мою увагу, але і шмат кого. Найперш, ну, как бы, батьков тих дітей, які йдуть у перший клас особливо, і не тільки у перший клас, вчиться у білоруських школах. Що нового, на твій погляд, сказав Іванец, що зачепило людей? Що там з першого класу чекає? І коли протягнути от те, що зараз які там норми по знішньому вигляді прийняли у Барановицькій школі, це якби вони вже хутенько підстроїлися під потребування Іванця?
3: Слушай, ну, судя по тому, як Іванець умудряється зайти з ноги буквально в кожному своєму інтерв'ю, вибешивая большое количество родителей, он прям идет отличным путем, да, только-только все успели пережить его заявление по поводу отсутствия в школах буллинга, по поводу совершенной отсутствия необходимости в репетиторах, да, вот тут же он сказал, что, значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному, да. Ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но учиться в классе, где 40 детей, в общем-то, невозможно. Возможно. Один учитель не может учить 40 учеников. Это сложно, физически невозможно и довольно бессмысленно. Поэтому, если у вас в школе пока не получается, да, ну, две смены – это выход. Или в другую школу отправляете ребенка, где есть возможность. Какое-то разумное количество. Я, слушай, помню типовой школьный класс по размерам. Нас там было там максимум 24-25 человек, да, и туда еще 15 физически плохо бы поместилось, да. Ну, им просто нужен там стол, стул, как-то кислород какой-то, наверное, да. Ну, я могу понять тех родителей, да. Вторая смена – это плохая идея. Но 40 детей в классе просто так невозможно учиться. Вот как-то так. Да? И опять, ребят, ну вы же как-то математически это все просчитываете до. Тогда готовьте родителей заранее. Составляйте опросы, выясняйте, как этим конкретным родителям, на что они согласны, на вторую смену или, извините, на 40 детей в классе. Я не знаю, что выбирать в таком случае. Да? Вот вас будут плохо учить или вас будут плохо учить во вторую смену. Все такое вкусное. Да, в общем, знаешь, с коммуникациями с гражданами у него не очень хорошо, да. Примерно как у барановической школы, которая там, да, даже девочку с завивкой и с таким, с полухвостиком, да, раскритиковала, сказав, что нечего, да, гульку и косичку.
4: Слухай, ну, здається, може бути, ну, у ліпших традиціях, вон, як у британських там от школах, коледжах ходять усі ж так само, там, чи в яких-небудь Оксфордах тих же самих, ну, от пригоже, що виглядає, дисциплінує, довідав, може бути, дисциплінованіє діти, більш схильні.
3: Да, слушай, от із оксфордських, ітонських і других всяких частних, дорогих школ надо обов'язково взяти эту сложную, неудобную требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника, да, который там бегает, прыгает, ест борщ в столовой, да, и он при этом должен выглядеть вот почему-то как оксфордский, значит, мальчик, у которого там, может, еще и гувернантка какая-нибудь имеется, да, и костюм этот у него явно не один, вот, и традиции совершенно иные. Ну, давайте возьмем самое сложное и геморройное. А давай, слушай, как у британской королевы в парламент надо будет в шляпках только ходить, да? Вот как красиво, когда к британской королеве идут все дамы в шляпках, да? И сразу видно, слушай, к британской королеве идет, да? Или вот на прием Лукашенко. Вот пусть все дамы будут в шляпках. Мне кажется, что это очень мило. Вот. Ну, на остальным вряд ли так покажется, да? Ну,
4: а вообще мужчины, которые идут, должны быть с усами.
3: Подожди, с усами у нас есть уже мужчина. Зачем нам второй мужчина с усами?
4: Ну, так все так уже, что же...
3: Вот уж вы, мужчины с усами, сложно с вами.
4: Ну, вот такое бачение. Коли казать про... Здается, там еще так само тема была про заробки наставников. Вот что с заробками наставников не так? Вот сдавалось, как там они кажут, что ну все ж в порядке, можно заработать $1000.
3: Ну, хорошо, если можно, да. Слушай, ну, вообще все обсуждения, значит, зарплат в Беларуси, они сводятся к тому, что где-то еще хуже, да? А что вы хотите, да? Раньше мы вообще по $20 получали, да? Раньше мы все без доноров работали. А в Польше вообще он тут, знаешь, пенсионер бывало, надо ему купить, понимаешь, от гипертонии таблетку, да? Он сидит с шапкой, деньги просит. Ну, у пенсионеров в Польше от гипертонии, от хронических заболеваний таблетки бесплатные, ну, неважно, да? Главное по телевизору, чтобы рассказывать так, чтобы тебе твоя тысяча казалась просто манной небесной, да? Ну, весь вопрос в том, готовы ли люди массово поступать и заканчивать педы, чтобы идти и получать эту самую тысячу, работая с 40 детьми, значит, вот это вот обеспечивая внешний вид подходящий, орфографический режим, значит, кучу требований, все эти милитаристско-патриотические штуки, да, ну вот получается, что недостаточно, да, ну вот как-то так. Можно увеличивать закрепляемость, а можно платить больше, а можно пугать сильнее. Ну, вот догадайтесь, с каким путем идут эти товарищи. Все обсуждения зарплат в Беларуси, я несколько таких текстов прочитала за последнее время, они все сводятся к убеждению в том, что, слушайте, это еще большая зарплата, это мы еще вам переплачиваем, да? Вы еще тут повыступаете, да? Так мы вам еще меньше платить станем. Ну, никто не собирается платить больше. Таких возможностей, ресурсов нет.
1: Заробки настаўнікаў адны з самых нізкіх у бюджэтнай сферы, кажуць эканамісты. Пры гэтым агулам заробкі па краіне растуць. Ці ёсць мяжа? Працягваюць міцер Лукашук і Вольга Лойка.
4: Буквально на мінулым тыдні мы абмяркоўвалі навіну пра тое, што сярэдні заробак у Беларусі у ліпені вырас да 3172 рублёў. На што людзі падчас абмеркавання ў сацыяльных сетках, асабліва ў рэгіёне, пачалі пісаць, дзе мае 3000 рублёў. Дайшла справа нават да парламента так званага. Пачалі там абмяркоўваць гэтую сітуацыю, маўляў, што трэба неяк вырашаць назапашаныя зарплатныя праблемы. І адна з іх – разбежка па гэтых выплатах у рэгіёнах. Ну вот з тым, што такая сітуацыя, такая праблема ёсць, нават згодная кіраўніца Цэнтра чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі Анастасія Баброва. Што, праўда, цікава, потым яна кажа, што за гэтыя грошы, якія людзі атрымліваюць, ну, па ўсёй Беларусі, можна годна жыць. Ты что там не так, что с этими заработками?
3: Слушай, ну, жить, безусловно, можно. Можно жить, даже не получая зарплату. Вон куча тунеядцев в Беларуси тоже как-то живет. Есть серый сектор, в конце концов. Живет и очень неплохо себя чувствует. Что с 3000? Ну, во-первых, это грязными. Сумма чистыми не приводится. Это минус 1%, минус подоходный 13%. В общем, реальное среднее ниже, и людей это тоже триггерит. Еще одна проблема в Беларуси, которая как раз там и обсуждается, это очень большая разница между Минском и регионами. И сейчас эта цифра, заметь, улучшается. Об этом тоже периодически пишут, правда, в основном не государственные медиа. Сейчас она где-то 35%, да, Минска со следующим по зарплате регионам. Это очень много. В Польше эта разница где-то 10-15%, а самый дальний от Варшавы регион – это как раз вот эти 30%. Это очень большая разница. Ее не должно быть. Есть много работ, действительно похожих, одинаковых. Есть ощущение, повышение общего уровня жизни, да, человек, который живет на селе, ему эти 3000 действительно могут прям сильно мозолить глаза. Надо еще обратить внимание, там еще одна претензия, когда вот мы и так вам эту зарплату увеличиваем быстрее, чем у вас растет производительность труда. С таким тонким намеком, что, ну, работаете вы откровенно херовато, да? Ну, так вот, производительность труда – это не прямая зависимость с тем, сколько, собственно, я работаю, да? Знаешь, если меня поставить рыть траншею и отобрать у меня лопату, то я могу там упахиваться, а производительность моего труда будет исключительно низкой, да? Она зависит все-таки от организации производства гораздо больше, того, какое у меня оборудование, как это все на производстве организовано, а не от того, сколько именно я впахиваю и насколько я устаю, да? И этот постоянный намек, что людям надо трудиться больше, ну, вы отнимите у него лопату, так он реально будет сутками копать эту траншею, да? А дайте ему эскаватор, он выкопает ее моментально, и вот интенсивность его труда возросла, да? А он, в общем-то, тот же человек с теми же возможностями. Поэтому тут много спекуляций, и действительно разница с регионами очень большая, именно поэтому, и с качеством жизни тоже большая, поэтому Минск вытягивает все ресурсы, как ни пытаются тут кого-то закреплять на местах.
4: Комментар от глядачки под ником Гордейчик Дарья. Кошты аренды житла тым часам у Мінску пачынаюцца з тысячы, ну, рублёў, я сейчас такі, я так разумею. Нават з тымі 3000 траціна будзе сыходзіць на жытло, конечно, калі кватэру ў спадчыну ад мінскай бабулі не перапала. Ну вот, праўда, тут спрачаюцца, іншыя пішуць, якія 3000, преподаватель вуза в рэгіёне 1200 на рукі не получаць. Ну, это ўжо пра заробкі пайшло.
3: Да, да, ну, слушай, ну, не получаць. Вот опять, видишь, на рукі сума, да? Ну, ніхто не хочет считаць грязнымі. Ну, потому что это странно, да, ты считай, сколько я могу, чем я могу распоряжаться, да, и да, цены на жилье тут тоже решают, да, ипотека под 1% просуществовала сколько? Неделю, 10 дней, все.
4: Тым не менш, вот мы только что цитовали официальные известки про то, что заробок вырос там 3172, у той же час так само официальные известки, у тым же самым липене у бюджетников скоротились реальные заробки, якія разлічваюцца з папраўкай на інфляцыю. Яны ўпалі на 2,9% ў параўнанні з чэрвенем. І настаўнікі ў сярэднім атрымлівалі 2,738. То бок, а што это? Вот, сярэдні
3: ну,
4: там,
3: а вот... Месяцу сложна судзіць, да, скажуць, што там...
4: Бог там, той, хто вышэй за Бога...
3: Уходзілі в отпуск, получілі адпускныя там в июні, да, і это... Ну, это как большая зарплата декабрьская, а потом маленькая январская, да, это всё-таки такая чисто арифметическая штука, да. Слушай, люди в Беларуси получают мало, да, и власть вместо того, чтобы это нормально признать и сказать, что, ребят, ну, вот пока так, да, и больше будет, если мы сообразим, как бы вас организовать получше, да, вот, и других вариантов тут не придумать, но всегда можно сказать, слушай, а мы тебе и так многовато как-то платим, да, ну, ты приходишь с претензией, я тебе говорю, слышишь, кстати, а давай тебе еще меньше платить, да, потому что как-то ты и выглядишь не очень, и работаешь так себе, да, а слушать тебя мы не хотим, и искать ресурсы тоже не хотим, и признавать, что проблема в нас, тем более не хотим, извините.
4: Ну, ты не меньше, ты кажешь, что то есть подвышаться заработок еще будут, те не будут, потому что, коли поглядеть на то, кольки рабочих не хватает у вогуле по краіне. Ці вот была інфармацыя, што толькі на адным МТЗ не хапае амаль 1500 чалавек. І я ўжо не кажу пра сельскую гаспадарку, куды там ўжо і салдат адправляюць. Ну, звычай, як звычайна, і падле дзяцей вучнів, ўсё такое. Ну, это алкрабатальёны у акопы камароў карміць і ад бандэраўцаў абараняцца.
3: Слушай, они ўжо эліта нашых вооружённых сіл. Ты праслушал.
4: Ну, конечно. ВИПССО.
3: Да, да, да, да. Слушай, ну, повышать придется, да, дефицит есть, но ты понимаешь, что повышение этой зарплаты ведет необходимость повышения зарплат, повышения зарплат бюджетников, повышения пенсий и так далее и тому подобное. Бюджет не резиновый, и никаких хороших новостей от нашего главного спонсора Российской Федерации ожидать не приходится, да? Поэтому зарплату нарисовать можно почти любую, если включить печатный станок и забить на инфляцию, да? Но при этом получится, скорее всего, не лучше, лучше, а хуже. Слушайте, сложно с зарплатами в Беларуси сейчас? Ну, в смысле, они будут номинально, они могут вполне расти. И если вы так хотите, ну, если вы прям настаиваете, то они будут расти. Но вам это не понравится.
4: Какие выходы с этой ситуации? То есть, до чего это приведет? Немагчыма ж без конца поднимать заробки?
3: Нет, нет. Так и будет, да. Экономика будет расти значительно медленнее, чем ваши затраты на то, чтобы обеспечить зарплатой людей, которые ее должны двигать. Все больше у вас людей, которые не сами дают добавочную стоимость, да, а сидят и говорят, слушайте, ну, а где моя работа на 3000, да? Ну, создай сам такое рабочее место, создай производство, вложи деньги, привлеки деньги. Ну, нет, инициатива вымывается, лучше спокойно сидеть на том же МТЗ и говорить, слушайте, обеспечьте меня работой, да? А если не обеспечит отдел маркетинга сбыт, с чем проблемы большие сейчас, да, ну, тогда я не знаю, что с вами будет, да. Ну, возможно, вас переведут куда-нибудь на село, возможно, вас посадят тоже в окопы, да, надо же вас чем-нибудь занять. Учитесь зарабатывать.
1: У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна расказала, чаму беларусы незадаволеныя сваімі заробкамі і чаго чакаць ад новага навучальнага года.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашенко наведал Путина. Что там было?
6: В эскалации он докладно не зацикавлен. И я думаю, что он был бы не супрать, коли бы война была скончена зараз.
5: Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
7: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я впевнен.
8: Шесть лет прошло. Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
7: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
1: Сустренимся после новинок спорту.
4: Евразум.
5: На Еўрарадыё навіны спорту. Баранавічы сенсацыйна абыгралі мінскае «Дынама» 1-0 у 20-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Для сталічнага клуба гэта другая параза запар, пасля якой «Дынама» апусцілася на трэцяе месца. МЛ «Віцебск» перамог у Брэсце мясцовая «Дынама» 3-1 і зноў узначаліў турнірную табліцу. Іслач не здолела абыграць «Днепр» 0-0 і засталася другой. Нёман мінімальна перамог «Славію» 1-0, «Тарпеда», саступаючы 0-2, вырваў перамогу ў «Арсенала» 4-2. Гомель перамог «Белшыну» 1-0. «Віцебск» перамог «Нафтан» 2-0. У заключным матчы тура «Батэ» перамог «Мінск» 2-1. Беларускі нападнік Ілля Шкурын аформіў хет-трык у 9-м туры польскай экстракласы і прынёс катавіцы перамогу над гурнікам з Забжа 3-2. Шкурын адкрыў лік на 11-й хвіліне. У другім тайме гаспадары выйшлі наперад, але беларус зраўняў лік на 91-й хвіліне, а на 100-й забіў пераможны мяч. Цяпер на рахунку Шкурына 7 галоў і 2 выніковыя перадачы ў 9 матчах. Ён займае другое месца ў спісе лепшых бамбардзіраў экстракласы і першая па суме галоў і асістаў. Паводле SofScore за матч беларус атрымаў ацэнку 9,5. Гэты хет-трык стаў для Шкуры на першым з лістапада 23 года і першым у складзе Катавіцы. Крыстіна Цімановская пабіла рэкорд Польшы на нестандартнай дыстанцыі 150 метраў. Беларуска паказала вынік 16,81 секунды. Таксама Цімановская фінішавала першай на класічнай дыстанцыі 100 метраў на мемарыяле Людвіхоўскага. Былы прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні заклікаў кіраўніка ФІФА Джані Інфантіна падаць у адстаўку. Платіні крытыкуе Інфантіна за, на яго думку, парушэнне футбольных правілаў. Сярод іншага ён згадаў рэкламныя паўзы, 30-хвілінны перапынак у фінале і магчымую адмену чырвонай карткі. Раней ФІФА абвясціла аб планах стварыць кампанію ФІФА Forward Enterprise і прыцягнуць у яе прыватных інвестараў. Гэта выклікала незадаволенасць УЕФА і пагрозы байкоту чэмпіянату свету. Пазней Інфантіна заявіў, што праект не будзе рэалізаваны. Інфантіна ўзначальвае ФІФА з 2016 года і плануе пераабрацца ў 27-м. Выбары пройдуць вясной наступнага года ў Марокка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
5: На выходных Лукашенко наведаў Путіна. Знешне ўсё было як заўжды. Усё тыя ж абдымкі і клятвы ў вернасці. З іншага боку, мяркуюць аналітыкі, паміж краінамі яўна ёсць ціхі канфлікт.
1: Мы свята выконваем дамоўленасці з Расіяй, націскаў Лукашенко. Нават перавыконваем.
5: А падчас сустрэчы з прэм'ерам Мішусціным, які не займаецца вонкавай палітыкай, гаварыў пра агульную праблему, якая існуе на поўдні Беларусі і на захадзе Расіі, то бок Украіну.
1: І таму не выключаюць эксперты, праблема Украіны і вайны ўвязваецца ў праблему эканамічных стасункаў Беларусі і Расіі.
5: Чым яшчэ адметны візіт Лукашэнкі да Пуціна? Як яны збіраюцца вырашаць пытанне Украіны? На тэлеканале «Белсат» пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Юрый Даркахруст.
6: Ну, на конт вырашым, это пытанне складанае. Уже колькі гадоў спрабуюць вырашаць. Все с вельмі абмежаваным поспехам. Я думаю, что тут... Хутчэй вот можна адзначыць два фактары. Адзін фактар гэта візіт дырэктара ЦРУ ЗША Рэдкліфа в Москву. Пра што ён там размаўляў, ніхто не ведае, пра гэта не гаворыцца, але існуе шмат всякіх версіяў. Адна з іх это, што ён перадаў пасланне ад Трампа на конт пэўных дзеянняў Расіі ва Украіне, а таксама варыянт дзеянняў Расіі в адносна краінаў Балтыі, каб яна праявляла стрыманасць і ў тым, і ў тым. Таксама гучалі версіі, гучалі трактоўкі пра тое, што Рэдкліф перадаў Маскву ацэнкі амерыканцаў, што стан і расійскай эканомікі, расійскай арміі не вельмі добры, ну і трэба как-то мірыцца. Не выключана, што вот візіт Лукашэнкі в Маскву это, ну, как бы пэўная рэха вот этого візіта Рэдкліфа, і магчыма Пуцін размаўляў з ім, будзе размаўляць з ім пра тэмы, которые падымаў дырэктар ЦРУ. Як по-рознаму можа быць? Магчыма, Крэмль вырашыў, што, умоўна кажучы, мы все-таки нанесем больш моцныя ўдары па Украіне, магчыма, нават ядзернай зброяй. Ну, а Беларусь адна з магчымасцяў пляцовак, з якой можна нанесці, чтобы як бы сябе менш падставляць. Я не думаю, што это тэма насамрэч, ну, але магчыма. Ці магчыма, яны пра гэта, скажам, гаварылі раней, а цяпер Пуцін скажа, не, знаеце, Александр Григорьевич, не будзем ім займацца, вот амерыканцы ўсё тое сказалі. Вось. Тое самае тычыцца і краінаў Балтыі. Магчыма, былі какие-то планы, магчыма, Пуцін скажа, што не, мы все-таки это будзем рабіць, не гледзячы на тое, што амерыканцы там будуць незадаволены. А магчыма, ўсё ж такі, як бы ўспрыняў сігналы з Вашынгтона і сказаў, не, знаеце, вот мы думалі так, ну, не будзем. Яшчэ адзін магчымы сюжэт, які таксама ўвесь свет абмяркоўвае, гэта магчымая мабілізацыя, новая мабілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Думу. Гэтыя выбары адбудуцца в другой дэкадзе верасня, то есть вельмі хутка, магчыма, будзе абвешчана мабілізацыя. Мы памятаем, што было наступствам мабілізацыі ў 22-м годзе. Гэта вышкал расійскіх мобікаў, як там іх называюць, у Беларусі. Это даволі складаная аперацыя, якая патрабуе пэўных і палітычных рашэнняў, не толькі лагістычных. Ну і магчыма. Вот это, мне здаецца, самая такая свежая, самая імаверная тэма абмеркаваць, што будзе азначаць для Беларусі расійская мабілізацыя, як Лукашэнка можа дапамагчы ў гэтым. В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі бы вайна была скончана зараз. І па вялікім рахунку, яму все роўна, як, дарэчы, і Трампу, на якіх умовах. Але, як бы, ну, ёсць партнер, ёсць, он не все можа, не все, як бы, не все в его не все в его силах. Ну, и я думаю, что тычется вот этого, вот этой заявы Келлога, ну, так, махчима, принамсі, в минулом годе, махчима, было важно передавать некие сигналы про Лукашенко, але, ну, все ли так, или некалькі дзён тому был директор ЦРУ в Москве, ну, наво что еще канал белорусский, наво что канал про Лукашенко, так что я думаю, что в этом визите вот этой, але, видите, я не выключаю, вот, коли, как бы, вписывать этот визит в певный контекст, то у него может быть американский контекст, но инше. Мы чули литерально некалькі дзён тому заяву Джона Коула, что чекается вызволение политвязня. Ну, по щирости, мы этих заявов апошним часам чули некалькі, и уже давно не было визита Коула у Беларуси, отповедно, не было давно вызволения у политвязня, но не выключено, что сапраўды не в забаве ён приедет и будут вызволены. И, махчима, это, ну, принамсі, может быть темой размовов Лукашенко с Путиным. Зусім не обовязково, что Путину это подобается, такая перспектива. Мы памятаем, певный час тому были, так бы мовить, стрелы, попереджені, вокрики из Москвы от Захаровой до СВР, службы российской разведки, что Лукашенко варто быть поосторожней с американцами. Ну, не выключено, что это так само может быть тема, что вот, как бы, не надо надто шмат уступать американцам. Это шкодит нашим интересам.
1: Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звязвае палёт Лукашэнкі да Пуціна менавіта з папярэднім візітам у Маскву кіраўніка ЦРУ.
9: Калі бы былі нейкія поспехі, напрыклад, ну яны дамовіліся па коштах на газ, ці па пастаўках нафты, ці па пастаўках беларускіх тавараў на расійскі рынак, ну пра гэта можна было б сказаць, праўда? А так фактычна нам не перадаецца ніякай інфармацыі. Паглядзі, можа, Лукашэнка на наступных нарадах у Мінску штосьці скажа. Таму я думаю, што галоўная тэма, якую яны абмяркоўвалі, гэта была тэма вайны. Зразумела, што кіраўнік ЦРУ, які прыязджаў у Маскву, ён прыязджаў менавіта па гэтай тэматыцы, па тэматыцы вайны. Зразумела, што непасрэдна, можа, гэта не звязана, але ўсё ж такі тэматыка адна і тая ж. Спецслужбы заўсёды размаўляюць. І тое, што кіраўнік ЦРУ прыехаў у Маскву гэтым разам, а не іншыя прадстаўнікі, так скажам, нават сябры Трампа, гэта падкрэслівае, што вельмі высокія рызыкі, вельмі важныя тэмы абмяркоўваліся на гэтым узроўні, абмяркоўвалі ўжо на прафесійным узроўні. Я думаю, што аб чым маглі размаўляць Пуцін і Лукашэнка. Давайте папробуем разабрацца. На сённяшні дзень Расія не атрымлівае перамогі на лініі сутыкнення. Не удаецца ёй захопліваць чарговыя тэрыторыі ці прывесці да паразы Украін. Як можна ажыццявіць сцэнар перамогі, які, канешне, хацеў бы ажыццявіць Пуцін, бо ён для гэтага пачынаў гэтую вайну? Тут можа быць некалькі дзеянняў, і гэты дзеянні мы зараз назіраем з вамі. Гэта трэба ціснуць на Европу, на Европейскі Саюз, на краіны, тыя, якія дапамагаюць Украіне пастаўкамі зброі, фінансавымі рэсурсамі, дзеля таго, каб змусіць іх змяніць палітыку.
10: Гібрыдныя атакі ў тым
9: гібрыдныя атакі. Гэта і міграцыя на мяжы, гэта і дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Европейскага Саюза, ракеты, вось не так даўно былі на тэрыторыі Польшчы. Гэта нават падпаленыя заводы. Вось апошнім часам гэта 5 заводаў на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Гэта і ў Літве, здаецца, была спроба, ў Чэхіі, ў Італіі, ў Латвіі, ў Эстоніі. Некаторыя ўдалыя, некаторыя неўдалыя. Таму трэба змяніць настрой грамадства, каб грамадства пачало ціснуць на палітыкаў, каб палітыкі ў сваю чаргу мянялі сваю палітыку адносна да Украіны. Другой, ну, зразумела, лагічны сцэнар гэта зноў выкарыстаць Лукашэнку. На жаль, тэрыторыю Беларусі. Калі мы паглядзім зверху на мапу, мы разумеем, наколькі стратэгічна важна размешчана Беларусь у гэтым кантэксце вайны і, ў прынцыпе, у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, калі Еўрапейскі Саюз і НАТО разглядае Расійскую Федэрацыю ў якасці пагрозы. І якім чынам можа быць скарыстаная тэрыторыя Беларусі? Ці праз накіраванне туда чарговы раз арміі расійскай, альбо праз выкарыстанне, зноў жа такі, да гібрыдных, нестандартных дзеянняў, ну, напрыклад, атака пад чужым сцягам, да? Калі дроны прыляцяць, скажуць, што гэта не нашы дроны, гэта ўвогуле украінскія дроны, прыляцяць з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, на тэрыторыю Польшы, ці на тэрыторыю Літвы і Латвіі, адбудзецца атака на крытычную інфраструктуру, выбухі, і насельніцтва пачне на гэта рэагаваць. Таму я думаю, што для Пуціна і для Лукашэнкі, у першую чаргу зараз такі выклік вялікі, як яму задаволіць свайго гаспадара.
10: Тым разам, тым часам Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, упэўнены, што Пуцін не збіраецца нападаць на НАТО. Зусім іншага меркавання прытрымліваецца прэм'ер-міністра Польшы Дональд Туск. Ну, сапраўды, восенню чакаецца мабілізацыя ў Расіі, і вось паводле украінскай выведкі жаўнераў расійскіх могуць трэніраваць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падрапаў, ці Александр Лукашэнка гатовы будзе вось да такіх прапановаў, і ці ён будзе гатовы таксама мабілізаваць і беларусаў дзеля новай аперацыі супраць Кіеву?
9: Каментуючы словы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, мы павінны зразумець адну рэч. Галоўная мэта для Расійскай Федэрацыі гэта Украіна, не Захад. Тобто перамагчы трэба ва Украіне. Я выключаю сцэнар, што Расія зацікаўлена мець паўнамаштабную вайну з НАТО. Яна не ў стане і не ў стане будзе дасягнуць нейкіх вынікаў. Але выкарыстоўваць пагрозы, дзеянні кінетычнага кібер-характара ў адносінах да Еўрапейскага Саюза патрэбна. Тое, што я сказаў на пачатку, каб змяніць падыходы ў грамадстве. Бо гэта дэмакратычныя краіны. І калі, прабачце, некалькі электрастанцый будзе знішчана на тэрыторыі краін Еўрапейскага Саюза, ці водаправоды будуць знішчаны, людзі пачнуць на гэта нейкім чынам рэагаваць. І Крэмль разлічвае, што рэакцыя будзе такая – змушаць сваіх палітыкаў, прымушаць, каб яны перасталі дапамагаць Украіне. Другая мэта – гэта менш сродкаў выдаваць на дапамогу Украіне, а больш сродкаў выдаваць на сваю ўласную бяспеку, што мы с вамі і бачым. Фактычна, Пуціну і Лукашэнку, пра яго дапамозі Лукашэнкі, удалося гэтага дамагчыся. Паглядзіце, якія велічэзныя сродкі выдае зараз на ўласную абарону Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Германія, і будзем гэта працягваць. Да? Фактычна, гэта дзесяцікратны ўзрост выдаткаў на абарону. Вось гэтыя мэты яны будуць дасягаць, і тут, зноў жа такі, Беларусь з'яўляецца ключавой краінай. І выкарыстаць Беларусь у гэтым кантэксце гібриднай вайны супраць Еўрапейскага Саюза з'яўляецца стратэгічнай задачай Крамля. Ёсць частка экспертаў, які лічаць, што ну, можа лепш для Пуціна захаваць Беларусь як тыл, які забяспечвае вытворчасць зброі, транзіт, не ведаю, там, абыход санкцый. І гэтая думка таксама слушная. Да гэтага часу Пуцін гэтага не рабіў. Але калі Пуцін не дасягае вынікаў на лініі фронта, калі ему не ўдаецца пераламіць сітуацыю на лініі фронта, ён прыходзіць да сцэнара выкарыстання тэрыторыі Беларусі.
2: Палітык Павел Латушка і палітычны аглядальнік Юры Дракахруст падзяліліся сваімі меркаваннямі наконт прычын візіта Лукашэнкі да Пуціна і тэм, якія маглі там абмяркоўвацца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Ціск ці перамовы? Калі дым сілы синхронізуюць пазіцыі?
7: Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я ўпэўнены.
8: 6 тут... лет прошло, Артём, я думаю, што ўжо велізарная колькасць не будзе.
7: Частка не вернецца, частка вернецца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
11: Еўрарадыё.фм.

0: день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзильное государство там в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить это у тебя, Артем, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
1: Не обязательно.
0: Сейчас.
1: Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
2: Мы это кто? Вот я так разумею, Настасья, да это у Тымлику. Кто это кто?
1: Как старый молодый бюрократ. Перше, у нас есть резолюция координаційної ради, якая прийнята. Ось ми як координаційна рада. І я ведаю, що є заява і позиція об'єднаного переходного кабінету. Я думаю, що коли є позиція ПК, яким керує Світлана Тихановська, офіс Світлани Тихановської так само це потреблює. Як мінімум цих трьох структур. Далі ми можемо рухатися как бы, наступним кроком, ну, поширати. Створати ці ту делегацію, ці когось розмовляти, хто хотів би удільничати у гетим процесі з боку демократичних сил. Ось гета, я думаю, що как бы, наступні кроки. Але ось гетих трьох структур, я гета позиція, мені подається, вона вже агульна, вона сформована, і вона агучна у тим ліку на конференції Нова Білорусі, там була декларація, ці резолюції, це так само прописано, давайте виходить про національний діалог, і в якості інструмента національного діалогу пропонується круглий стол.
3: Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
2: Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
1: З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это іх проблемы и их пытания.
2: Настасья?
0: Да.
2: Судячи по выразу вашего отвара, я разумею, что вы тут нечто вот приготовали такое, не вельми приемное в якости аргумента, Артем.
0: Я пытаюсь это все примерить на как бы текущую реальность, в которой мы находимся. То есть это все, ну, приятный, конечно, план. Было бы здорово, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну вот ты Турчин, значит, Рыженков там, и вот Наташа Петкевич, ну идите подрандите с этими змагарами. Но я себе с трудом это все, я не понимаю, зачем им это. Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами демсилы в экзайле. Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительны, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду, после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
1: Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вот зараз Россия подтискает, есть экономичные проблемы, есть демографичные проблемы, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
0: А как демографическая проблема решается в этом случае?
1: Люди будут вертаться. Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
0: Откуда мы это знаем?
1: Ну, я уверен.
0: Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
1: Никакая частка не вернется, частка вернется, плюс те люди,
0: при очень позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
1: Супер, уже добро. Уже добро.
0: Я согласна, люди... что это неплохо, но это не уже добро, этим тое, сложно.
1: Это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы. Это все равно той процесс, который будет у плюс Беларуси. Это не будет у минус, по-перше. По-другое, знесу санкции. Это, мне подается, так само вельми важно. Это и махчимость гандлю с Европой.
0: Это добро.

0: важно.
1: Рынок. Это добрый рынок, да. Это важный рынок. Там про технологии не кажу, бо у китайцев там я не хапаю. У них, але, ну, так само добра. Там гандаль, технологии, что-то еще из Европы. Ну и третье, опошнее, это все ж таки, как кажут, ну, узмацнение суверенитету. Бо коли почнутся некие процессы политичные, вот зараз супрацьстаяць прарасійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
0: А входзіць ли еще в этот список, вот я перечислила требования со стороны демократического сообщества, прекращение участия в войне?
1: У ідэалі так, але я думаю, что калі цвяро заглядзець на сённяшнюю ситуацию, пакуль не пачнуцца мирные перамовы, то гэтага круглага стола яго не будзе.
0: Так вот в этом-то вся и проблема, что у нас большая часть санкций это военные санкции.
1: Ну, вот я и кажу,
0: за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно. Бизнес и так далее. Но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что это военные санкции, ведаем, а Беларусь участвует в войне.
1: Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль где война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, худшей за все, они не будут зняты. Я кажу худшей про период деэскалации. Мирных перемог. Бо зараз подчас деэскалации, ну, вельми складана, каб махчима. Я допускаю, что режим може пайсці на некие такие политичные заходы, але хучей это будет связано с деэскалацией. И вот гэты ближайшие полгода мы зразумеем, ці будет далі яшчэ больше деэскалации, все ж таки пойде эскалации, ці до деэскалации. И вот тут пропанова, и она вот менавіта под все ж таки круглый стол и перемовы, это под умовы деэскалацийного сценару. Коли отбудется там третья сусветная, ну, який круглый стол? Тут тут уже как бы размова зусім іншая будзе. Але мы зараз кажем про сценар, калі ёсць как бы рамка, калі вогуле ідзе как бы разрадка ў рэгіёне.
0: Да, но возвращаясь к требованиям, которые со стороны демократической супольности, и при этом предложения, которые идут со стороны демократической супольности, вот если мы уже говорим про трезвый взгляд, не кажется ли тебе немного неравномерным желание вот этих вот всех вещей и предложения взамен, ну, немножко укрепиться суверенитет, ну, наверное, какие-то санкции снимут, ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
2: С нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер Координационной Рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
1: Живе.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радио Рація.
2: Вітаем са старажытнага мястэчка Куранец. Як сведчаць навукоўцы, людзі на гэтай тэрыторыі пасяліліся вельмі даўно, яшчэ ў часы неаліту. Тут знойдзены археалагічны помнік з 4 і 2 тысячагоддзя да нашай эры. У Куранцы засталося шмат помнікаў даўняй і той больш сучаснай гісторыі. Тут на старых магілках захавалася 18 магілак паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Тут таксама пахаваныя польскія жаўнеры, якія загінулі ў час савецка-польскай вайны. У Куранцы таксама знаходзіцца таємнічы валун, пра якія мясцовыя людзі складаюць розныя легенды.
3: Пра камень, ну просто лежыць вон сярэдзі поля камень.
4: А вы кажаце, што ён самы вялікі ў Беларусі?
3: Да. Вон лежыць сярэдзі поля. Комсь камень.
4: І заўсёды там ляжаў?
3: Да. Адкуль паявіўся?
5: Практически. Вот как наша остановка.
6: И вот она, его и рвали.
3: Приезжали, ну, взрывали.
5: Рвали, и снимали и не вырвали.
4: Угу.
5: Это святое.
3: Лежит вон, отсюда может. Километр два отсюда вон.
5: Посерут поле.
7: Вот это еврейское. Вот где ганки с улицы. Ну, они уже много где поразбирали. Все...
4: Так
7: все жидовские.
4: Еще по еврейской хате, так?
7: Ну, это государство потом дало, ну, мамки дали. У войну жидов тут всех согнали туда, спалили их там. Там потом, как поворот на Клыни, указатель на Клыни, не доезжая леса по левую сторону. Там тоже яма была большая, там тоже много жидов. Ну, мол, расстреляли и бульдозерами зарыли. Ну, там ни памятника, ничего нема. Так. После войны, что баба Уляна, моя бабка, говорила, там раскопки вели. Мы с Израиля приезжали. А тут каждый год с Израиля приезжали. А теперь уже не приезжают. Так же каждый год приезжали с Израиля сюда. Рыжая. Знаешь, что такое рыжая?
4: Да.
7: Золото. Тут фу, земле живое его. Можно пол Минска построить за это золото. Ну, люди находят так. Ну... Яшчэ много залатішка у зямлі ляжыць.
4: А вы не шукаеце?
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
7: Там раней Наполеон же тут через нашу вёску проходил. Там за этим Комсенкаменом туда, там Наполеон стоял. Тады после этого Наполеона там склады еврейские были. Там еще фундаменты, я еще помню, малый был, фундаменты небольшенькие. Так там тоже это с России приезжали, они там все через это самое. А Сергей Боровой у колхоза работает, там орал и вырыл. Вот такие вот слиток вот такие, вот, типа печати такой, еще этих, не жидовская, а Наполеона.
4: И мои это? Чи передал для музея?
7: Где? Продал где-то, сыну машину купил, ну, продал, неплохо продал, за большие гроши.
8: Добрый день.
9: Добрый день, девочка.
8: А мы до вас.
9: До вас приходите. Заходите. Заходите.
10: Местечко до войны было, жили только поляки и евреи в основном. Белорусов было очень мало.
9: Торговля была больше. Вот. Больше. Тут...
10: О, у нас соседи все были поляки. Мы дружили с ними.
9: Они стали все белорусы. Они поляки, но теперь все они белорусы.
10: И у нас вот тротуары, я вот тут тротуар у нас по улице, 1939 год. То есть, когда тут была Польша, то поляки, культурное такое было местечко, вот тротуары были, красивые здания были, духовой оркестр был даже до войны здесь. Вот, такое было местечко видное. Но теперь просто деревня никакая. Все при ходит в упадок. Вот. Тут были больницы. Было три больницы у нас в Куренце. Пекарня, там лесозавод, лесхоз. Были предприятия, люди работали. А теперь ничего не осталось.
2: Это была вёсочка Куранец, а мы уже завтра побываем на родзіме Браніслава Тарашкевича. Запрашаем на чарговую передачу уже завтра.
1: Гулящее жыццё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междзяржаўных спрэчак. Провоковала национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхам вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шарэнда. Передачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайте на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
0: Радыё РАЦЭ. Тут жыве Беларусь.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

Блять, твою мать, у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать. Навучите меня зараблять гроши у споживецкий кошек.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

кромсали на стене. И лечится, что это правда, нас николи не мине. Сядешь один, вокол тебе задервяневшие листы, они срываются из

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, кто больше отрымал прокатит.